0: на Урале 6 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бабушка шоу!
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Ну что, друзья, как говорили в одном Димкином любимом фильме, версия так. Полковника Зорина.
3: Да, да.
2: Даже у мастеров бывает отпуск. Да, это я к тому. Да. Вот когда очень хорошо, да, подобрана мелодия. Да, это к тому, что у нас сегодня, так сказать, финальный эфир сезона, друзья. Поэтому мы сразу мы вас об этом предупреждаем, чтобы в понедельник не было, я надеюсь, конечно, гневных сообщений по поводу того, где, куда пропала подушка. Она?
3: Да. Меня, кстати, тоже утром в понедельник не будет, поэтому никого не будет.
4: И Виталий не будет в понедельник.
3: Вот, поэтому.
2: Потом-то он будет отдуваться все равно. Но это будет, конечно, не тот вариант.
3: Но та же самая у нас розыгрыш бензина, та же самая останется.
2: Останется? Да. Нет, мы вас не оставим без основных таких рубрик.
3: Приколов. Да,
2: приколов. Все они будут здесь, с вами, рядом. Вы будете играть. Я, правда, не знаю, в каком формате. Там, может быть, немножко в другом или в том же самом.
4: В другом, да? Конечно.
2: Вот, тогда, в принципе, без горючего, во всяком случае, мы точно вас не оставим. А всем доброе утро. 7:04 на студийных часах. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня пятница у нас, друзья, 26 июня. И прямо сейчас, ну, во-первых...
4: Нет, давай как-то торжественно. Пятница.
2: Пятница.
3: Ты опять да поле чудес хочешь?
2: Так, второе, что нужно отметить, матч Турция-США прямо сейчас идет в прямом эфире. Мы будем за ним обязательно наблюдать. Мне кажется, игра будет достаточно интересной.
3: И за параллельным матчем тоже.
2: А параллельно кто играет?
3: Парагвай-Австралия. Там вообще решается тот, кто выйдет дальше. США уже в плей-офф. Mm-hmm. Турция уже вылетел.
2: Турция уже вылетит, все?
3: Да, они понимаешь, они настолько лохи, что у них больше 60 ударов. За два матча, а забито ноль.
2: Тут, ну, там, печально.
3: Хотя сборная Турции очень сильная сама.
2: И американцы, кстати, уже забили.
3: Да.
2: Счет 0-1 в этом матче. Так
3: да.
2: Что,
3: а Турция явно забила на чемпионат уже. Потому что, ну, все равно.
2: Теперь им все равно уже. Понятно. По погоде, друзья, как всегда по традиции, в течение всего дня будет достаточно облачно, но тепло, до плюс 27, и дождь ожидается только к вечеру. По поводу вчерашнего дня, мы вчера с утра говорили с вами, что была нарисована одна капелька ровно, да?
3: Да. И она сработала.
2: Ровно, ну, конечно, не одна, но вот эта маленькая тучка, и так она прошла примерно через весь город. Ну, сколько там дождь шел? Ну, наверное, минут 10. Максимум, да? Вот так вот прошла через... Я говорю, ну вот, слушай, это с какой точностью надо предсказывать погоду? Вот примерно вот эта капелька и была, и прошла. Вот. А завтра, кстати, тоже дожди, уже с грозами, так что будет немножко это... чуть влажнее, чем сегодня у нас.
4: Завтра дожди с грозами?
2: Обещают грозу, да. В первой половине дня.
4: А, ну ладно.
3: Нам главное не во второй.
4: Ну, нам вообще нельзя не во вторую. Вообще нельзя.
3: Не, ну вот во второй завтра что там, когда говорят, ну да, в первый план до двух часов.
2: Да, до двух часов.
3: Пойдет, Дарья.
2: А потом уже нет.
3: Живем.
2: Нормально.
3: А то у нас это...
2: Это понятно, да, это мероприятие будет, так что, друзья, кстати, следите за эфиром, потому что сегодня об этом будет довольно часто и много, наверное, говорится.
4: Конечно.
3: Ну а сегодня после... Сегодня, кстати, обещают вот после 8 еще капельку. Надеюсь, не сработает.
4: Капельку.
2: Ну, после 8-то ладно уже.
3: Нет. Да, Виталий,
4: нельзя.
2: А сегодня нельзя.
3: У меня вообще по воскресенье нельзя ничего.
2: Слушай, ну это ты договаривайся с погодой тогда уже.
4: На самом деле можно еще договариваться с Куликовым. Я не знаю, как он это делает.
3: Он нет, у него не работает. Ты последний. Конечно, он же на день города там все загадывал.
2: Сломался,
3: да, и сам еще там.
2: Барометр.
3: Куда-то это.
2: Внутренний.
3: Не в ту сторону его повело. Ну вот. Поэтому все, Женька не работает.
2: Ладно, друзья. Но я надеюсь, что сегодня все у всех пройдет гладко. Хватит негатива, да?
3: Эх!
2: Да. Давайте тогда к теме утра переходить. В общем-то, сегодня это довольно простой вопрос. Лето у нас вступает в самую такую, да, горячую фазу, практически первый летний месяц уже на исходе. Как знаете, вчера услышал фразу «закрыл глаза, открыл», а лето уже прошло. Угу. Вот примерно так и происходит, поэтому максимально нужно, наверное, глаза держать открытыми, чтобы не погрызть.
3: Зенки, открой.
2: Не пропустить оставшуюся часть лета. Вот, и вопрос будет связан конкретно с этим. Этим летом нужно успеть, да, или как правильно у нас звучит?
3: Этим летом я обязательно.
2: Вот, да, этим летом я обязательно. Вот что нужно вам успеть этим летом обязательно сделать? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Наши мессенджеры Макс и Телеграм, группа ВКонтакте, там тоже будет тема, как всегда. Ну и, конечно, портал смотри.радио, где можно писать свои сообщения.
3: Можно гадости написать.
2: А сегодня вообще все можно, наверное. Mm-hmm. И написать гадости, и сказать.
3: И сделать.
2: И сделать. Но и вместе с этим, это что, Брэд Питт на футболе?
3: Представляете? Это же Америка, Виталий.
2: Нет, ну я понимаю.
4: Ладно, Брэд Питт, там Нортон рядом стоит, ты не видел?
3: Вот, они что-то замышляют.
4: Что-то здесь.
2: Нортон, он меньше все-таки известен, чем Брэд Питт.
4: Не, давай так, вот эта связка вот этих двух актеров, вот это уже интересно.
2: О, обалдеть. Нет, я просто первый раз вижу на футболе актер, ну, голливудский. Ладно.
3: Выдохните, Виталий.
4: Остановили подушку шоу, Брэд Питт на футболе.
2: Нет, ну для меня просто, я первый раз вижу, поэтому...
3: А он еще к телевизору так, я смотрю, он это, Виталий, побежал. Брэд, я слышу.
2: Да
3: Брэд,
2: привет!
4: Это я, Виталик.
2: Я не настолько фанатею. Да? Ладно, друзья, да.
3: В общем... У меня, кстати, на одном мероприятии недавно, ну, и понятно, что
2: Брэд
3: скорее...
2: Брэд Питт был?
3: Да нет, скорее в прикол парить, там, ну, телевизоры стоят, там же какие-то интерактивы есть. Я ему спрашиваю, а вот из этого что ты хочешь? Вот это. Турция забила. Турция 1-1, да. И вот я его спрашиваю это. Ну, на экран посмотри, вот это, он такой, сейчас, погоди, он подходит, и как на айфоне такой, раз, на телевизор нажимает, такой, а, это что, не айфон, что ли? Я говорю, нет, представляешь?
2: Вот оно, да.
3: Поколение зубер.
2: Диджитал поколение.
3: Нажму сам, говорю, на телевизор.
2: Ладно, друзья, пишите этим летом обязательно, да?
3: Я обязательно.
4: Все забыл.
3: Задачи себе ставь.
2: Что вы, как правильно сказал Илья, футбол головного мозга.
3: Да, футбол. Вот Турция 70-м ударом, поворотом забил на чемпионате мира, наконец-таки.
2: Это дебютный мяч.
3: Девчонки, учитывайте, что турки, видите, немножко это промахиваются.

0: Дня.
1: Итак, что по трендам дня у нас, Дарья, есть что-то у вас интересное?
2: Конечно, мне всегда есть что-то интересное.
3: Она как превращается в тетку с бухгалтерией.
1: Я, конечно,
3: занята!
1: Извините, что я вас попросил, да?
3: Да, да.
2: У меня просто тут все не работает.
3: И ты начинаешь говорить, но это же ваша работа.
4: Вот рот закроем,
2: А сейчас активно завирусилось причине, в соцсетях видео, где девушка рассказывает о том, что нашла в Питере школу арбузную. Арбузную школу. А в этой школе там шарики арбузов, отмечают праздники арбузов, едят арбузы.
3: Шарики арбузов?
2: Из арбузов. Такие ну, красивые шарики там. И не с табличкой ребенок стоит на 1 сентября, 4 Б, например.
1: А с арбузом.
2: А с арбузом, шариком, да. Вот. И она говорит о том, что вот это вот классная школа, в которой я бы поучилась. Но как вы думаете, что произошло дальше, если это залетело в тренды?
1: Не знаю. Разбили
3: арбуз.
1: Съели
3: арбуз.
1: А съели, да.
2: Нет, люди начали делиться своими ощущениями в комментариях, притом те, которые реально учились в этой школе. Сначала, во-первых, кто-то подумал, что это все генерация ИИ, и такого просто не может быть. А другие, которые там учились, говорили о том, что я отмучился эти 11 лет и больше не хочу.
1: Я наелся арбузов на всю жизнь, да?
2: Мне там не понравилось.
3: Я столько бегал.
1: Я, да, провел в туалете в основном весь учебный процесс.
3: Да, да, да.
2: Вот, и, короче, все начали активно обсуждать, кто там хочет быть, кто там не хочет быть. А те, кто реально там были, рассказ о том, что это только выглядит со стороны весело, на самом деле, там и крыша течет у этой школы и так далее. И после таких комментариев...
3: Еще и школа течет.
2: Еще на школу обратили внимание.
3: Крыша течет. Везде крыша течет.
2: В общем, сказали, в школу придет проверка, проверять, насколько там действительно все правда или нет. Так вот зумеры иногда поднимают и подсвечивают социальные проблемы. Еще они придумали такую фишку. Для нас раньше это казалось нормально. У нас называлось это нехватка денег. У них сейчас это тренд отмечать день рождения, один день рождения в месяц. То есть, вот мы понимаем, у нас в разное время день рождения. Но плюс-минус одинаковые друзья, знакомые. И если мы добавим сюда человек, там, 5 дополнительных, мы можем отметить с вами день рождения. При том, что они это называют не так уж, что мы дома собрались у кого-нибудь из нас, а полноценно сняли какое-нибудь кафе, наняли ведущего, наняли диджея. Но чтобы для одного из нас не было накладно, мы отмечаем свой день рождения в любой другой рандомный месяц. Но главное вместе.
3: Слушай, прикольно, потому что однажды... Ой, вот буквально месяца два назад меня ребята встретили, постоянники мои, и, соответственно, они сказали, что, блин, мы хотим... Дни рождения, ни у кого юбилеев нет, а мы хотим, ну, просто собраться. Говорят, мы хотим просто скинуться, говорит, ну, там, заказать там тебя, еще что-то, и просто отдохнуть. Я думаю, классно. Ну, то есть без повода, но вместе.
1: Да, возможно, еще, знаешь, у них есть тренд на, вот, говорили недавно, эти дружба-дома, да, они снимают...
3: Дружба-дома?
1: Дружба-дом, да, есть такое явление, то есть они собираются там вместе, это по типу общежития некого такого, снимается помещение, чаще всего даже не снимается, а просто находится какое-то пустующее. И они вместе там живут, так сказать, питаются, да, там, так скажем, кто что, ну, принесет там, да, как-то это. Ну, в общем, все как-то такой коммунный.
2: Коммунный, да, вот это напоминает.
1: Ладно, что еще? Курсы по кусторезам появились в Подмосковье.
2: Допустим.
3: Кусторез.
2: Не, ну, вдруг это реально
1: кусторез, да, да.
2: Позитивно.
1: Участники тренируются с электрическими секаторами, отрабатывают движения, а затем переходят к практике на настоящих кустах. То есть, ну, делать это для того, чтобы что? Стать классным кусторезом?
2: Ландшафтным дизайнером?
3: Он Брэд Питт радуется, смотри, Виталий.
1: Дизайн, да.
3: Брэд Питт радуется.
1: Я вижу, вижу.
2: Виталий, смотри, Брэд Питт радуется.
1: По новостям GTA, вы знаете, да, что в этом году выходит, уже открываются предзаказы на GTA 6. Будет стоить она, в общем, $100. Это версия Ultimate Edition.
3: Ultimate.
1: Ultimate, да. А простая версия будет стоить $80.
3: Да, ну и там немножко еще там за переводы всякие добавятся.
1: Ну, понятно, да.
3: Ну, наш программный директор уже ходит и...
1: Он уже потирает руки.
3: Руки, потолок, что он только не потирает.
2: Колени.
1: Да, да, и да, на самом деле не только он, еще есть, я знаю людей, которые очень ждут, уже давно причем.
3: Ну, выглядит, 4, выглядит да, она близко.
1: Вот выложили недавно свежие скриншоты, ну, действительно, да. Там работа была проделана, так скажем, огромная.
3: У меня жизнь менее яркая, мне кажется, чем...
1: Это в первую очередь, понимаешь? Но в остальные там детализации, как это просто сумасшедшее. Ну ладно, вот такие тренды разобрались вроде, да?
3: Вроде да, спасибо. Так, у нас Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Давайте, пускай все будет действительно так. Happy End, последний день.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов. Днем до 27 возможен дождь. В Ясном плюс 15, днем до 25. Также возможны осадки. В Ковандыке, Медногорске плюс 11, днем до 25. В Оренбурге плюс 17, днем до 25. Возможен дождь грозовой. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Ну что ж, друзья, 21-137, код города 3537. Еще одна возможность покататься, возможно, за, так сказать, это, туда-сюда, да? Покататься, что, а туда-сюда?
2: Ну давай.
1: Туда-сюда. На Ирикову и обратно.
2: Ну ладно.
3: Да.
2: Давай.
3: О, как, да?
1: Да, угу. Нормально.
3: Не, ну может мы вырулил. Все-таки расскажем о том, что мы разыгрываем билет на выпускной бал, который состоится уже завтра, на три персоны плюс ваш выпускник. То есть, возможно, сделать необычный праздник для вашего, ну, для вашего чада, для вашей гордости.
1: Ну,
3: для
1: вашего что питомца. Я не так сказал? Покататься туда-сюда.
3: Туда-сюда.
1: Туда съездить и обратно.
2: Ты очень плохой пиарщик и маркетолог, Виталий.
1: А так я и не претендовал, в общем-то.
3: Не, но меня заинтересовало, что ж там за туда-сюда.
1: Ну ладно.
2: В целом ты мог так это описать и художественную выставку. У вас есть прекрасная возможность покататься туда-сюда. Нет, на картину обратно.
1: Выставку не так надо. Надо посмотреть на что на
2: турки то, забили.
3: Да. Тумсюм, да?
2: Да, там-сям.
1: Да. Да. Вот. Алло.
2: Нет, уже нет, сбросили. Нет, да. Они вас услышали и сказали тумсюм.
1: 21-137, код города 3537, друзья. Прямо сейчас звоните.
3: Только тумсюм.
2: 21-137, набирайте. Потому что звоночки были, пока мы проболтали. Не исчезли.
1: Ну вот, вот надо значит, вовремя.
3: Нет, нет, это значит, нужно быть целеустремленным. Сдался, все.
1: Да.
3: Туда-сюда, не туда-сюда.
1: Золотые паруса, друзья, туда пригласительные билеты. Вы можете посмотреть, насладиться зрелищем.
2: Угу, согласен. Да. Я бы прям съездил.
1: Я бы тоже посмотрел, интересно было бы.
3: Так, все ну сдались, что? Вот реально.
2: Чего себе, что это такое?
3: Вы что, испугались?
2: Да, ага.
3: 21-137.
2: Вы на реку ребенка своего не можете отвезти. Фу.
3: И себя, и тещу.
2: Чтобы... Не, я по-любому у всех сейчас в головах еду, такие, ой, ты ехать на мой.
1: Чтобы он
2: вам... А потом же эти люди будут говорить, да у нас в Орске ничего не проводится.
3: Вот и вообще нигде об этом не написали,
2: да, и нигде не сказали. Да, да, да. А как ехать надо? Не,
1: чтобы мы... ребенок вам потом не сказал, почему он... А не я!
2: Да. А? Наконец-то есть звоночек у нас. Доброе утро.
1: Алло.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Оленька, сейчас назову 7 фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей. 5 из 7. Вспоминайте в назначенное время 45 секунд. Это будет считаться победой. А в случае победы вы получаете пригласительный на 2 лица, да, там, правильно так?
2: Да.
3: На 3
2: даже.
3: Плюс выпускник,
2: да.
3: То есть 4 всего.
1: Да, да, да. На бал выпускников «Золотые паруса». Вы готовы?
4: Да.
1: Ну, давайте тогда.
2: Мы желаем вам удачи искренне. 45 секунд для вас начнутся прямо сейчас. 3, 2, 1.
1: Обломов персонаж.
4: О, дальше.
1: Родригес певец.
4: Тимур.
1: Миронов актер.
4: Андрей.
1: Шнуров.
4: Сергей.
1: Тут пояснений вообще не надо. Дзюба.
4: Артем.
2: Да.
3: А может быть, ты певицу загадывал?
2: Нет.
1: Какая певица? Я даже не знаю, что есть такая певица.
2: Это Настя.
3: А Настя, это Анна
1: Дзюба. Откуда я знаю? Пирожков.
4: Артур.
1: Козловский.
4: Данила.
1: Вот и все.
2: Пожалуйста.
1: Чего боялись-то? Все просто.
2: 3 билета на замечательный фестиваль.
1: Только с Ильей Обломовым.
3: Выпускной бал «Золотые паруса».
2: Ну, это как фестиваль, мне кажется. Фестиваль выпускников. Классно.
1: Да. Оленька, мы вас поздравляем. Билеты достаются вам. Передавать будете что-то?
4: Да, всем привет. Конец рабочей недели, наконец-то. Выживаем как мужи.
2: Мы с вами. У нас конец сезона вообще.
1: Прям как цитаты из фильма.
3: Выживаем как можем.
4: У нас тоже.
2: Вот давайте выживать вместе под лучшую музыку. Трубочку не кладите. Сейчас за эфиром расскажем, как забрать ваши билеты. Дарьи, читайте на правах рекламы.
3: Уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте. Пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет.
2: Все у вас.
3: Все у нас.
2: А уходите.
3: Я уйду через полтора часа.
2: Вы не поверите, это случайно получилось. Как еще раз называется фестиваль?
3: Золотые паруса.
2: Золотые паруса. Далее Зиверт и мод паруса. Это случайно, я клянусь.
3: Случайности?
1: Не случайно.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
5: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Да вот, наконец-то, та самая отдушина, потому что мы как-то через призму обычных разговоров, да, эфирных, все пробиваемся с футболом.
2: Да везде, где надо, не
1: да,
2: надо.
1: Да, вот теперь уже можно спокойно поговорить. Но прямо сейчас еще раз напомним, друзья, Турция-США, идет матч, счет 2-1 в этой игре. Плюс, да,
3: параллельно, еще там,
1: параллельно...
3: Параграй-Австралия, но там скучнейший матч.
1: Ну да, 0-0. Посмотрел, говорит, что-то не очень ему заходит, но все равно продолжает смотреть, да.
3: Ну, я не смотрю, я так счет поставил, как но уведомление интересно. Поговорку,
1: знаешь, да, да. Давились, кололись, но продолжали есть кактус.
3: Угу, да, да.
1: А вечером, я так понимаю, ничего серьезного у нас не ожидает? К ночи ближе, да?
3: Ну, как
1: Норвегия-Франция,
3: как обычно, там интересно, да, там будет матч, сейчас, секундочку, Франция-Норвегия, это понятно, в 12 часов ночи. Да. Сенегал-Ирак, ну, там вроде как ожидается победа Сенегала. Потом Уругвай-Испания тоже интереснейшее событие.
1: Испания, да. Но это будет в 5 утра, получается, по московскому времени. То есть завтра в 7 часов утра начнется.
3: Ну, Египет, Иран, там Новая Зеландия, Бельгия. Ну, интересно с точки зрения турнирной таблицы, а сами по себе матчи, ну, такие.
1: Ну, нет, ну, Норвегия-Франция, мне кажется.
3: Не, один там... только Норвегия-Франция. Да. Вот я считаю, что можно в 12 часов.
1: Интересно, потому что вчера обновили вот эту таблицу прогнозов, я уж не знаю там с помощью кого, но... Короче говоря, теперь, значит, абсолютный фаворит с 15% это сборная Аргентины, а сборная Франции на втором месте. Хотя в начале чемпионата говорилось обратное, Францию ставили в абсолютные фавориты, и да.
3: Ну, вчера из интересных результатов Джомани, Германия, проиграла Эквадору. Вот.
1: Неожиданно.
3: Да, неожиданно, но Эквадор крепкая команда, и они теперь спокойненько, Эквадор присел на третье место, а третье места там в определенный рейтинг существует, и лучшие команды с третьих мест выходят дальше плей-офф. Германия на первом месте, группа закончила, Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао 2-0, и, соответственно, второе место у них, а Эквадор на третьем.
1: Кюрасао!
3: Да, Кюрасао. Ну, там от Кюрасао только один игрок, остальные нидерландцы.
1: Так, ну, из околофутбольных новостей Шаман снял проклятие с Гарри Кейна.
3: Да, я тоже на всякий случай копировал это событие.
1: Я напомню, что не так давно в матче Англия, получается...
3: Англия против Ганы.
1: Ганы, да? Англия против Ганы. И там прям вот даже мы смотрели повтор этого матча. Был и выхватили оператора этого Шамана на трибунах. Но его сложно, на самом деле, было не заметить. Угу. И он прямо вот...
3: С бубном один человек
1: распылял, да, какую-то пыль такую, не знаю, магическую или нет. Но, в общем, якобы накладывая некое вот такое заклятие на сборную Англии. И в итоге получилось так, что не забили англичане в этом матче. И причем у Гарри Кейна было два таких, ну, практически 100%
3: момент, с которых сложно не забить.
1: И он не забил. Mm-hmm. И вот что сказал Шаман. Я самый могущественный спиритуалист во всем мире. Сейчас я собираюсь отпустить Гарри Кейна, чтобы в следующем матче он забил гол. Гарри, я приеду и навещу тебя, хорошо? Мы братья, я тебя очень люблю.
3: Звучит как алкоголик, который тебя у магазина остановил.
1: Да, я бы на месте Гарри Кейна, конечно, еще больше бы напрягся, мне кажется. А когда Англия играет вообще?
3: Англия,
1: ближайшее, ну, это
3: скорее всего, послезавтра.
1: Воскресенье, да, кстати, с Панамой они играют. Угу. Да, так что будет интересно посмотреть, забьет Кейн или нет.
3: Угу. Ну и я взял новость. Ну, тут просто такие матчи, не сильно прям что-то происходило. Вот, звездных команд мало играло. Я взял просто вырезку, мне понравилось, из статьи. Про Лионеля Месси, у него что-то недавно день рождения был. Ну и, соответственно, вспоминали некоторые истории какие-то. И вот вспомнили то, как познакомился, если я не ошибаюсь. Так, кто же с ним?
1: Да
3: не ты ошибаешься. Короче, один из игроков Манчестер Сити. Вот я только не помню, кто это написал. Вот, вернее, дал интервью. Ну, короче. А, Родри, это причем обладатель золотого мяча, на секундочку, тоже. Когда я впервые встретил Месси, я сказал ему: «Лео, ты футболист, которого я видел в своей жизни, ну, лучший». Он улыбнулся, посмотрел на меня, пожал мне руку. Потом в перерыве я сказал ему: «Лео, пожалуйста, приходи в Сити. Гвардиола постоянно на нас орет, он все время говорит, мне не нужно было говорить с Лео, если ты придешь в Сити, он больше не будет на нас орать». Месси снова широко улыбнулся и ушел. Родри наблюдал за нами. Это не Родри, кстати, сказал, другой кто-то. В общем, Родри тот, кто наблюдал за этой ситуацией со стороны. И он сказал: а что ты, ну, сказал Месси-то? И второй человек, вот этот из Манчестер Сити, я рассказал ему, ну, вот эту ситуацию, а Родри мне ответил. Он начал смеяться и говорит: ты знаешь испанский? Я сказал: нет. Тогда он сказал: Месси не понимает по-английски. Он тебя не понимал вообще. Ты с ним, говорит, вел диалог. Он тебе просто из вежливости руку пожал, улыбался.
1: Ой, кошмар. Нет, ну с другой стороны, ну ты уже в Америке сколько он играет? Уж пора бы что-нибудь знать.
3: Ну, забавно.
1: Или он уже настолько это, говорит, я не буду.
3: Не знаю.
1: А как в команде с ним вообще?
3: Ну, на испанском, наверное, да. Да.
1: Зависит. Ну, ладно.
3: Ну, говорит, пожал мне руку, улыбнулся.
2: Ой. Давайте я скажу какое-нибудь слово.
3: Ну, какое-нибудь слово скажи.
1: Так быстрее.
2: Какое-нибудь слово.
3: Ну, я так и думал. Гениально.
0: Дневник чемпионата мира.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 18 градусов днем до 27, в Ясном плюс также 19 днем до 25, в Ковандаке Медногорске плюс 13 днем до 26 градусов, в Оренбурге плюс 19 днем до 24, возможен дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский суд поставил точку в деле о поддельных правах. Местная жительница купила удостоверение в интернете и ездила с ним, пока ее не остановили инспекторы. За нарушение женщине придется заплатить штраф 25 тысяч рублей. В Орске стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Сразу 4 выпускника получили максимальные 100 баллов. Высший результат по обществознанию показали София Кузнецова из школы номер 13 и Дарья Гуволева из школы номер 38. Еще 2 стобальных результата по физике получили Яков Кондратьев из гимназии номер 3 и Дияр Ергамбетов из школы номер 17. В городской администрации отметили, что за каждым таким результатом стоят годы учебы, упорная подготовка и поддержка педагогов. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, ведомство рассчитывает уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу могут начать обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагают уже в этом году. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: Такой тишины вдруг неожиданно.
2: Ну, это надо выждать паузу.
1: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. 8.05 на студийных часах. Дмитрий, Виталий, Дарья снова в эфире. Вместе мы, подушка шоу. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает. Хорошей дороги на работу. Не забывайте, что сегодня пятница у нас. От этого, как мне кажется, веселее все равно. И завтракать, и ехать на работу.
3: А еще последний выпуск сезона.
1: Заключительный.
3: Ну, то когда начал бояться слова
2: последний? В этом сезоне.
1: Заключитель.
2: Последний в этом сезоне. Мы тебя выгоним сейчас. Будешь с крестиком в углу стоять.
3: Давайте мы так. Самые смелые ребята, а еще грамотные так. В этом плане.
1: Вы выгнать меня? Вам сил не хватит. Давайте один на один, да?
3: Как говорится, у тебя-то толще, да?
2: Тогда ты...
3: Это в плане опыта, ни в коем случае не физически.
1: От кого, от кого? Вот от вас я уж не ожидал.
3: Это в плане опыта, я тебе еще раз говорю.
2: Если суеверный, либо, как говорится, трусы надень, либо крестик сними.
3: Нет, кстати, к нашей профессии это суверенее относится.
2: Да, да, да.
1: Да нет, на самом деле я же уже и до этого говорил.
2: Вы скажите, просто забываете. Давайте веселее.
1: Давайте веселее.
3: Давайте. Доброе утро! Это подушка шоу.
2: Ой, Дарья, не надо орать, пожалуйста. Ну, пусть он орет.
1: Не настолько весел.
3: А он умирает.
2: Когда женщина кричит, это очень плохо выглядит.
3: Это вот ты как-то к женщинам неравнодушно.
2: Нет, когда женщина в микрофон кричит, это очень плохо.
1: Нет, даже не в этом дело. А просто она, видишь, включает уже более такой стадионный режим.
2: Да, есть, да,
1: да. Здесь нет не в том, что это, а именно вот. А стадионный режим сейчас не подходит. Ты на сцену завтра выйдешь, вот там все, это будет.
2: Там ори.
3: А ты откуда знаешь про сцену завтра?
1: Я все знаю, Дарья. Я же говорю, вам
2: распоряжение на вас пришло.
1: Я их и пишу.
3: Точно, ты же проектировщик эфира.
1: Ой, ну ладно. Друзья, тема сегодня, да, тема у нас следующая. Этим летом я обязательно, да, что нужно сделать этим летом, пока оно еще окончательно не ушло. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали к этому часу? Влад пишет: обещаю не сгореть в первый же день, хотя, зная мою удачу, буду красным, как рак переросток. Да, но будьте аккуратны, не сгорайте.
3: Кстати, да, вот у каждого человека по-разному. Вот есть кто-то вышел, и он просто за 3 секунды уже красный.
1: Да.
3: Я могу загорать, и все.
2: Сообщение от Сергея с отсылкой на вчера. Помните, он вчера 2 ведра, 2 кастрюли воды продавал. Да. Доброе утро, Винни-Пух и все-все-все. Отдам даром 2 ведра, 2 кастрюли и сковородку воды. Ну, воду дали уже.
1: Ну, сейчас уже, да.
2: Суть всех
1: актуальность потерялась, это объявление.
2: Суть спекулянтов всех, да.
1: Да, воду, кстати, дали вчера в 12 часу ночи.
3: А у всех по-разному.
1: Ну, у всех по-разному. У кого-то уже в 9
3: была вода.
1: У нас вот так. Ждал, чтобы это, помыться.
3: Ну, дождался же.
1: Дождался. Сергей пишет: этим летом я обязательно начну копить на море, чтобы поехать другим летом.
2: Заранее.
1: Многие так из нас, и, в общем-то,
2: живут.
1: И живут, да, копят, чтобы... Тут даже, видишь, он говорит не следующим, а другим. То есть, ну, это, возможно, и не следующее.
3: А, возможно, через следующее.
1: Через следующее, да. Так, что еще? Таукихан, да, как всегда, наши все постоянные слушатели отмечаются. Бонжур всех с пятницей, хорошего отдыха всем на выходных. Этим летом я обязательно искупался в реке. Он уже это по постфакту, он уже это сделал.
2: Мы вас поздравляем, главное, чтобы чистая была.
1: Да, и ну, относительно теплая, потому что я вот, например, еще пришел к ужасу вчера, вот мысль посетил, я же не купался еще даже ни разу.
3: Да еще практически никто не купался.
1: Ну, это кошмар, а я вижу, люди купаются.
2: Только в собственном величии.
3: Может, они как бы подушат.
1: Я в собственном унижении вечно купаюсь.
2: Ты как этот, как его из фильма «Такси» в этот, Жибер? Был комиссар.
1: Комиссар, да. Наверное, да. Я же не помню.
2: Все в величии, вы в чем сказали?
1: В унижении.
2: Да, я думал, вы приходите, мы в де... Как он любил говорить.
1: Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет городу Ишим и своей семье.
2: Опа.
1: Да,
2: поздравляем вас с хорошим днем.
1: Нужно будет посмотреть сейчас.
2: Ишим? Ишим. Это не Башкирия? Ишимбай, что-то типа того.
1: Нет, ну сейчас посмотрим, да. Маша пишет, что наконец-то увидит море. Маша, мы вас с этим поздравляем. Петр написал: планирую объездить все Приуралье. Машина заправлена.
2: Угу. Да. У Тарии то ли она лимон съела, то ли что у нее.
3: А я посмотрела.
2: Тортом. Где Ишим?
3: А, так, Ишимский район, Тюменская область.
2: А, Тюменская.
3: Нормально. Да.
2: Угу. Ишиму привет.
1: Да, большой
2: тебе. И Собянину тоже заеду, скажите, скоро.
1: Ольга пишет: наконец-то научусь отличать крем от загара от крема от комаров. В прошлом году был опыт, не рекомендую. Перепутала крема.
2: Для Дарьи шутку объясняю. Собянин был мэр Тюмени. А теперь он мэр Москвы.
3: А я всегда его только с Москвой знала.
2: Ну вот, знаете историю.
1: Я еще раз повторюсь, нет ничего хуже объяснять анекдот или шутку. Или песню.
2: Ну или сказать, что США 2-2 сделал.
1: Да.
2: Прям посреди текста.
1: Да, это тоже. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья. Этим летом я обязательно. Что вы планируете сделать, пишите. Не забывайте, что за оригинальное сообщение мы подарим стаканчик кофе от Coffee Like. Все это будет в конце этого шоу.
2: Закончу сообщением от Петра. Планирую объездить все Приуралье.
1: Да, мы уже прочитали.
2: А, прочитали, да?
3: Да.
2: Машины заправлены. Я-то хотел просто подвязать, что у нас бензиновая лихорадка еще в этом часе.
1: Скоро, да.
2: Да, поэтому у кого машина не заправлена,
3: звоните.
2: Звоните. 21-103-7 совсем скоро.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 26 июня на календаре, друзья. Давайте посмотрим, какие события на этот день приходятся. И одно из важнейших событий. Сегодня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, друзья. Пожалуйста, не делайте этого. Это страшное дело.
2: Да.
1: Никогда.
2: Да. Опасно, не надо.
1: Опасно это для жизни. День рождения зубной щетки. 246 лет, кстати, исполняется. Угу. Довольно старое.
3: Раньше она называлась зубной веник.
1: Зубной веник, да. А праздник выпускников школ сегодня. Ну, многие, наверное, будут сегодня, да, завтра, да, праздновать выпускные.
2: Да, мы сегодня начинаем.
1: У нас, кстати, с вами тоже, ну, своеобразный
3: выпускной.
1: Выпускной
3: там сегодня. Где-то ленточки висели, надо нацепить.
1: Да. День блаженства сегодня.
2: О,
1: друзья.
2: Это...
3: О, блаженство.
2: Да. Блаженное у нас Дарья, мне кажется.
3: Да, почему нет?
1: Ну, тут больше, понимаешь, блаженство наслаждения.
2: А. Да?
1: Наслаждение моментом.
3: Ну, я наслаждаюсь моментом.
2: Да, она только
1: когда
2: так.
1: Все сошлось прекрасно, да.
2: Дебет с кредитом.
1: Ну, это вообще идеально.
2: Бухгалтерское блаженство.
1: Это вообще идеально, да. А день теней на стене. Ну, я думаю, что каждый из нас наверняка показывал что-то, всегда учился этому.
3: Я даже специально читала в книге, какие фигуры надо строить, чтобы получился зайчик, там, кошечка,
1: змейка. Да, да, да, да. Целое искусство.
3: Да.
1: День прощения сегодня, друзья. Простим друг другу все.
3: Прощаем, да. Я вас прощаю за ваши приколы.
1: Вот здесь вот. Да, да, да, да.
2: Ну, я думаю, на меня и не обижались.
3: А, ну да, конечно.
2: Как на меня можно обижаться?
3: Ты же государь.
1: День чая со сливками, друзья, сегодня.
2: Со сливка?
1: Да. И день каноэ. Вот в Канаде, кстати, празднуют.
3: Каноэ.
2: Выходит, знаешь, что такое каноэ, Дарь?
1: Каноэ там
3: с одной... Это лодочка.
2: Спасибо, хоть на
1: этом. Лодочка, плыви.
3: О, мой плод.
2: Кто это поет? Лодочка, плыви. Сейчас найдем.
3: Виталик.
1: Вот, и очень хочется отметить день рождения сегодня у замечательного актера, к сожалению, не стало, в 91-м году, это Юрий Яковлев, советский писатель, сценарист, лауреат государственной премии. То есть, я неправильно сказал, не путать его со знаменитым актером Юрием Яковлевым, да, это писатель и сценарист в первую очередь.
2: Виталий, это Игорь Саруханов.
1: Точно,
2: да.
1: Как я мог забыть, да.
2: Да.
1: Все, а на этом вот такие даты у нас.
3: Спасибо, Виталий.
2: Спасибо большое. Сейчас я еще хочу...
1: Еще плот найду. Лодочка есть. Сейчас плот осталось найти.
3: А я на чем поплыву?
1: И что еще? Чтобы на теплоходе музыка играет.
3: Вот я на теплоходе, ты на лодочке, Димка, возьмет плот.
1: Я лучше каноэ возьму.
2: У него еще «Желаю тебе» песня.
1: «Желаю тебе» этот «Скрип колеса». Тоже замечательная композиция.
2: Спасибо.
1: «Не прячь зеленые глаза» еще. Да, это тоже не Саруханов.
2: Класс, точно, да, слушай, обалденный у меня плейлист, надо бы пересмотреть.

0: реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты, музыкальный чемпион этого лета?

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по

0: Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов Народный: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: 25 минут 9 на студийных часах и очередной выпуск неправильных новостей. В ЮАР люди, обвиняемые в незаконном хранении раков, избили полицейских.
3: Клешнями.
2: Нет, просто сама формулировка. Незаконное хранение
4: раков.
2: Обычно как бы незаконно хранят что-то другое совершенно.
4: Да, тут раки.
2: А здесь да.
3: Вы незаконно хранили щавель? Ну, вот что-то такое, да?
2: Щавель,
3: правильно, правильно.
2: Или щавель.
3: Да, это мы все привыкли, ну, щавель.
2: В общем, там в двух поступила информация, что в двух домах действительно незаконно хранят раков. Если в первом доме полицейская операция прошла благополучно, то хозяин второго оказался мужчиной жестким. Он начал со словесных оскорблений в адрес представителя закона, а потом позвал на помощь еще и приятелей. А тут, и как хочется добавить, тут и раки подключились, начали свистеть. Да, ну, в общем, все это завершилось тем, что и первых, и вторых запаковали и увезли в Кутузку. А раки, я так понимаю, остались.
3: Их всех отпустили. И раки так плывут. Ну, идиоты.
2: Это смешно, если представить себе эту картину. В Москве грабители поссорились и подрались прямо во время кражи. Их добычей стала сумма немалая, 100 тысяч долларов. В результате один из них скрылся с сумкой, набитыми деньгами. Короче говоря, он, то есть, стал, скажем так, победителем в этой потасовке. То есть, они не смогли сразу это все поделить. И он с этой сумкой уехал. Причем, знаешь, как получилось? То есть, один из них бросился с кулаками на подельника, а третий в это время сбежал с деньгами.
3: Я говорю, это похоже на...
2: На план.
3: Абсолютно. Да, похоже. 100%.
2: Вот, один из подозреваемых задержан. Это тот, которому досталось. Это же, сами понимаете, да?
3: Это же было что-то в этом, как он, «Темный рыцарь», по-моему, начало, где Джокер-то был.
2: Да-да-да.
3: Ты в курсе, что он там тебя убьет, там туда-сюда его завалит, и этого тоже убили. Говорил.
2: Так, значит, что еще? В Сочи прошел первый в России единый экзамен по

0: ЕГЭ, то есть по пиву.
1: ЕГЭ по пиву?
0: По пиву.
2: Почему мы еще здесь?
1: Я 100 баллов.
0: Сразу.
2: Вы представляете, балл медалистов.
1: В целом, да.
0: Выпускной вечер.
3: Всем
1: доброго вечера.
0: Причем выпускной это буквально.
1: Да, да.
0: Мероприятие было приурочено ко дню пивовара.
1: Да.
0: Потому что мне вот просто интересно, что они делали. Значит, задания были разделены на три.
1: Награждается. Там-там-таран. Там какая-то это.
4: Пьян, а шторы напротив окна. Окно откуда мне?
0: Смотри, да. Были задания разделены на три блока. Значит, первая часть включала вопросы с вариантами ответов. Ну, как, да, это как тестовое задание по истории химии там и так далее. Производство, культура пивоварения и так далее. Значит, вторая часть, это тестируемым предстояло выполнить творческое задание, написать сочинение на заданную тему.
1: Как я провел вечер, да?
2: Не представляешь, там же потом берут комментарии у ребят, которые сдали на 100 баллов. Вот как вы готовите? У меня был репетитор Валерий Иванович, мы с ним практиковались.
0: Ну и теперь самое главное, участие максимально возможные 100 баллов не набрал никто.
1: Ну потому что мы не это.
2: Ну да,
1: извините.
0: Ну ладно.
2: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Не забывайте об этом. Воды.
1: Да. Воды, конечно. Грэхэм Кэнди у нас дальше и бензиновая лихорадка.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокий доход. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Апельсиновая лихорадка».
1: 21-103-7, код города 3537. Друзья, прямо сейчас набирайте. Бензиновая лихорадка. У нас будем, как всегда, пытаться разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Кто будет участником?
2: Давай. И вот этот вот.
1: Как на пианино.
2: Доброе утро.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Баенфлу.
1: Вам фантастически повезло, так сказать, потому что вы неоднократно участвовали в «Бензиновой лихорадке», да? Ага. И вот, так сказать, в финале тоже.
2: Финал этого сезона именно здесь, в этой рубрике.
1: Сколько крутим барабан?
3: Три раза.
2: Мы желаем вам удачи.
4: Поехали. Напоминаю, смотрите нас в прямой трансляции на Смотри Радио, ВК, Телеграм, Макс, Рутуб. И первый у нас провал.
2: Начали с провала. Идем дальше.
4: Снова провал,
2: смотрите.
4: Это очень необычно.
2: Ага. Так, 15 литров. Да, третий раз. Вращаем дальше. Виталий, вращайте дальше.
1: Вращайте. Мы решили.
2: Виталий, вращайте молча дальше.
1: Какой ж ты.
2: Вращайте дальше. Так, 10 нам не надо. Да. Вращаем дальше.
4: Не нравится.
2: Да, не нравится. Что-то один и тоже не то. Да. Третий круть, просто он не засчитывается. Что-то там как-то это все, что-то виснет. Один снова, давай еще попробуем.
1: Нельзя вот так крутануть самому?
2: Нет, не получается. Опять тоже нет.
4: Объясню, что происходит. Мы всегда мечтали покрутить как можно больше это колесо.
2: Да, провал тоже нам не это. Мы весь сезон хотели, чтобы выпало 20. Да,
4: и не упадает.
2: Да. Мы как-то это продолжаем крутить барабан. Так, в эфире Смотри Радио.
4: Максимальное количество раз.
2: Провал. Так, давай. Крутим. Будем слов порадуемся. И что ж там? 15 литров и совместим еще. Так, двадцатка будет, нет? Давай последний раз. Последний раз крутим. И максимальный результат засчитываем. Итого, 20 там, смотри, 15 плюс 5 у нас уже было. Я думаю, математика веселая сегодня. Засчитываем.
1: Ну, да, давайте засчитаем и отдадим Бенслу 20 литров бензина. Да.
2: Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Ну, поскольку сегодня финальный, так сказать, мы решили, у нас 20 не выпадало.
2: И не выпало.
1: Вот что самое интересное, да. Вот сколько мы раскрутили?
4: Сколько раз мы крутили, да?
2: Да раз 20, наверное.
1: Ну, прям раз 20.
2: Ну, 15, наверное, точно.
1: Ну, где-то так, да, и так и не было. Но, тем не менее, 20 литров бензина от заправки «Новый поток» получает у нас Бенсло. Мы вас поздравляем.
3: Спасибо большое вам.
1: А это вам, для вас сюрприз такой получился.
2: Сейчас спасибо. За эфиром Виталик еще раз 10 покрутит. Нам самим интересно.
1: За свой счет уже, да?
4: Когда там будет 20?
2: Да, оставайтесь на линии, за эфиром пообщаемся.
1: Подожди, дай привет, хоть человек передать.
2: Будете?
3: Передаю всем привет, всем, кто меня узнал, и, конечно же, вам огромный привет.
1: Спасибо
3: вам за такой розыгрыш и новому потоку. Спасибо.
2: Спасибо, Бенслу. Ну и что делать с вами? Вот? Отпускать
4: пока
2: дальше.
4: Пока на паузу, а дальше психолог отвечает.
2: Кого на паузу?
4: Нас.
2: Вас?
4: Да.
2: Вас на паузу?
4: И вас на паузу.
2: Ну, извините.
4: Музыкальная пауза.
1: Тебе пульт дать?
2: Пульт?
1: Чтобы ты нажал.
2: Нет, пока не надо ничего.
4: А что ты завис?
2: Я? А вам скажи. Вот вы могли между собой пообщаться.
1: Нет, я просто смотрю на скопление звезд на матче Америка-Турция. Сейчас только что засветился Джеймс Кэмерон.
2: Неплохо, слушай, нам бы на тот матч.
1: Да.
4: Виталик фиксирует
1: все. Они кино там снимают, я так понимаю.
2: Вы кино снимаете, да, как это, как в спецназе, помните?
1: Да.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан», «Хвостатые и полосатые» с 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Слушайте, друзья, ну, действительно, ведь мы сегодня о выпускном говорили, а у нас ведь на самом деле на протяжении целого года была настоящая читка лекций по психологии. И мы с вами сегодня, можно сказать, выпускаемся, да?
2: Да. Зачет сдавать сейчас будете.
1: Вот-вот, да, у нас преподаватель уже в аудитории, так скажем, да?
2: Здравствуйте,
3: здравствуйте. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Ирина.
2: Добрый день, студенты.
3: Сегодня... Что нам для вас сделать? Да. На что сдать? На шторы? На что? На краску для волос новую. Что вам надо?
1: Да, для ногтей
2: еще. На что сдать?
3: Да.
4: Машину хочу.
3: Машину хотите? Договорились, да.
4: В целом мы готовы и не сдать этот экзамен.
1: В целом нет.
3: Ну, Ирина на копейки приедет к нам.
2: Был опыт. У меня была первая машина четверка.
3: А, неплохо.
2: У меня... После нее вообще на четверке не сажусь, потому что проклятие у меня ВКонтакте.
3: Неудивительно, почему вы катались на четверке. Я смотрел недавно один сериал. Там маньяк был на четверке. Вот про вас.
2: Спалил.
3: Давайте, делитесь.
1: Давайте тогда, да. Мы сегодня, в общем-то, просто поговорим. Мы говорим вообще о лете в целом, да, о планах на лето. И вот как его лучше всего, наверное, провести, да. Вот сегодня несколько советов от Ирины.
2: Да, поскольку у нас пятница, традиционно мы разбирали кино весь сезон, то да, я вам тоже приготовила рекомендации, как провести лето в стиле кино.
3: Богиня.
2: Вот, подобрала 5 фильмов, которые помогут вам сделать это лето ярким, незабываемым и таким, знаете, как говорят молодежь, вайбовым. То есть получить удовольствие.
3: Все верно.
2: И максимум взять от этого лета такого, знаете, так, с переменным характером.
3: Ну-ка.
2: Итак, первое, что вам стоит делать, это найти свидетеля своей жизни, который разделит, обсудит, поддержит и согласится с вами в любую заварушку вступить с помощью фильма «Давайте потанцуем, мистер Смит».
3: Соглашусь с вами.
2: А также с помощью этого же фильма найти свое уникальное счастье.
1: Звучит интересно, свидетель вашей жизни.
2: Вы что, это завирусившийся монолог главной героини. Почему мы все женимся и там вступаем в отношения? Потому что нам важно найти свидетеля своей жизни. Там очень много таких моментов и сюжетов, которые завирусились и стали уже, вошли в обиход речи не только в Америке и за границей, но и у нас часто используют, даже не знают откуда.
3: Послушайте, как человек говорит, грамотный.
2: Вторая рекомендация. Найдите источник любви с помощью зеркала и фильма «Ангел А». Смотрели? Французская картина.
1: Да.
2: Великолепная.
1: Ну, правда, уже давно.
2: Но стоит пересмотреть. Я вот вчера пересматривала, когда готовилась, поняла, что фильм великолепен, и его нужно... Он, знаете, как вино. С годами становится только лучше. Все эти фильмы. Следующая рекомендация – это познайте философию Дольче Фармьента и удовольствие...
3: О, да, я перевожу. Мое согласие в течение выпуска, конечно, бесплатное, но тоже не наглейте. Че там?
2: Дольче Фармьента – это итальянская идея удовольствия от ничего не делания. Через фильм «Ешь, молись, люби».
3: Тогда вопросов ноль.
2: Даже на самом деле именно вот это состояние, когда вы ничего не делаете, является точкой отсчета для всех изменений. Понаблюдайте за собой. Следующая рекомендация. Этим летом найдите занятие либо дело, которое будет вас зажигать на всю жизнь. Пробуйте, тестируйте, экспериментируйте, увлекайтесь с помощью фильма «Джулия и Джули». Смотрели?
1: Ну, нет, кстати, вот это я не видел.
2: На оригинальных... Джули. Классный фильм, там Мэрил Стрип, обязательно смотреть. А фильм на реальной истории автора книги французского, это «Готовим французское блюдо». Для женщин, не имеющих слуг.
3: «Готовим французское блюдо».
2: Кухня, блюдо. Я не помню, хотела процитировать, там такая красивая цитата, в общем, все перепутала, ну ладно, зато весело.
4: Но фильм, да, действительно хороший.
2: Да, фильм шикарный, там еще про здоровые отношения, я его рекомендую всем. И, конечно же, пятая рекомендация – научитесь джазовать с помощью мультфильма «Душа».
3: Джазовать.
2: Тоже цитата из мультфильма «Душа». Великолепный мультфильм, который стоит пересматривать, и там как раз-таки одна из задач фраза «Ты классно джазуешь», и вот и я вам рекомендую классно джазовать этим летом. Вот такие 5 фильмов, которые помогут украсть ваше лето, наполнить смыслом и сделать его незабываемым.
1: Ты давай активнее.
4: Дорогие телеслушатели, если вдруг подборку вы сейчас не полностью услышали, мы
3: закрой рот, тут богиня говорила.
4: И обязательно продублируем ее ВКонтакте, в Телеграм, в Максе, в наших мессенджерах «Смотри радио». Подборка от Ирины Каргополовой.
1: Спасибо, Ирина. Но ответьте тогда на вопрос все-таки на наш тематический сегодня. Как этим летом я обязательно что?
2: Я обязательно нырну с аквалангом. Исследую Красное море. Моя давняя мечта.
3: Можно даже без, Ирины.
2: И без, с маской тоже хочу понырять. Ну, посмотрим там, как
3: ситуация. Спокойно.
4: Я уже... Ты уже моим жестом знаешь.
1: Главное, чтобы...
2: Надрессировала, да?
1: Главное, чтобы маска не из огурцов была.
4: Ну, Коля, уж знаете...
2: Ну, это смотря на твоего какого состояния. Не обещаю, что, может быть, и такой будет коллапс.
4: В любом случае, нашему педагогу, нашему спикеру, человеку, который нас просвещал, объяснял, разъяснял, мы говорим спасибо за сезон. Ждем в следующем сезоне с новыми открытиями, особенно, может быть, с аквалангом вы пообщаетесь со всем морским миром и принесете нам что-то новое. И, ну, по традиции же учителя ударят конфеты.
2: Это вот
4: конфеты.
2: Спасибо.
4: Передайте, пожалуйста. Ну, а мы, ребят, креативные.
2: Не дошли, да?
4: Я не тебе.
3: Странно, а мы выделяли это.
1: Собирали.
4: Вот, а еще мы с ребятами подумали, что вы наш супергерой, который спасает вместе с нами Орск от грусти и печали, все переводит в позитив, поэтому мы подготовили вот такую страничку комикс, чтобы вы знали, насколько вы крутая.
2: Класс, вот такого у меня еще нет в коробке.
3: И не будет.
2: Ты храм любви имени меня, что ли, создаешь?
1: На стену повесьте обязательно.
3: Как в Эй Арнольде, помните?
2: Да-да-да. Кстати, шикарный мультфильм.
1: Да. Ладно, спасибо, Ирина, большое за этот сезон. Да, мы вот так вот в общем вам скажем. Спасибо, ждем следующего.
2: И вам спасибо тоже.
3: Да.
2: Продолжаем зажигать.
3: Все, уходить. До свидули.
0: Психолог отвечает.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04. Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 20, днем до 26 в Ясном, также плюс 19, днем до 25 градусов, также возможны осадки. В Ковандаке-Медногорске плюс 16, днем до 25, в Оренбурге плюс 20, днем до 24 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит ваш Виталик и Дашенька.
2: Поехали. За продажу спиртных напитков в этот день предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.
1: Это конец.
2: Да. Говорит, что это конец?
3: Нет, надо интонационно далее расставлять. Да.
2: В Оренбурге суд обязал владельца торгового центра заплатить компенсацию женщине, которая сломала нос, ударившись о раздвижные двери при выходе из здания. Автоматические створки не сработали вовремя, и посетительница получила серьезную травму. В суде представитель ответчика настаивал, что виновата сама посетительница, проявившая неосторожность. Однако суд принял сторону истицы. Правильно?
1: Да, правильно, да.
2: По закону именно владелец имущества отвечает за его надлежащее состояние и безопасность для людей. Ленинский районный суд Оренбурга частично удовлетворил иск с коммерческой организацией, взыскали 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также штраф в размере 15 тысяч рублей.
1: Тяжело, да?
3: Угу. Дыши.
1: Мне читать? В Госдуме внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью нейросети. Как сообщает ТАСС, владельцев соцсети могут обязать дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Речь идет о фото, видеотекстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта.
3: Лотария растоптана.
1: Валюты прочитаешь хоть?
2: Да. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки. 100 тенге 15 рублей 53 копейки. Юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных новостей.
3: Отдышалась.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Слушайте, летняя композиция прям буквально, да? Танцуют все босиком на песке. Кто это исполняет, Дмитрий?
1: Это DJ Boyko.
0: О, класс.
2: И он каждый раз, когда он напевал «У-ла-ла-ла», вот это вот, смотри. Мне хотелось сделать так.
0: «У-ла-ла-ла». Это немножко роднее все-таки. 9.06 на студийных часах, друзья.
2: Как вам выпуск «Дариных новостей»?
0: Это вот пишите, кстати, реакции свои, тоже интересно.
3: Слушайте, ну это очень страшно. Виталик, ты вообще умничка. Как ты это делаешь?
0: Так это просто уже опыт, ну, в общем-то. Вы, понятно, сели в первый раз, поэтому потом, когда пару раз еще тройку прочитаете, уже будет не так.
2: А как вам мое согласие постоянное с психологом?
0: Тоже замечательно.
2: У вас новости не такие сложные, как с ней соглашаться.
3: Объясним, что сегодня происходит. Мы решили, что раз это последний выпуск сезона, значит, мы дадим друг другу интересные и необычные задания, то, чего мы точно не делали.
2: Да, да. Мне надо было соглашаться с Ириной, слушать ее, во-первых, да.
0: Виталий надо было. Да.
2: Виталий самое легкое было задание, это провести выпуск с Дарьей и прочитать, а он должен представиться был.
0: Ваш Виталик
2: с новостями.
3: Ну, он сейчас на протяжении часа будет представляться ваш Виталик.
0: У нас однажды...
2: Да по-другому, может, как.
0: У нас однажды 1 апреля, в день юмора, так сказать, давным-давно... Mm-hmm. Звучали новости на испанском языке. Mm-hmm. Я специально переводил. Да, там две или три новости, я не помню точно. Ну вот, да, на испанский язык и сидел зачитывал.
2: Сантьяго Мартинес.
0: Под еще музыку такую там нашли специально такую испанскую. Там гитару, там, да, что-то такое. Это было тоже так это смешно. Ладно, друзья, 9.08 на студийных часах. Как вы уже поняли, это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире. Сегодня общаемся на тему «Этим летом я обязательно». Что обязательно вы пишете нам? Ну, сделайте, что-то совершите. Я не знаю, планы какие-то у вас есть, которые должны сбыться. Ну, если все пройдет гладко. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Значит, что нам написали? Доброе утро, любимое радио. Поздравляю свою любимую супругу Аникиенко Маргариту с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Маргариту, с днем рождения. Присоединяемся к поздравлениям.
3: Присоединяемся.
0: По теме, да.
2: Естественно, подождите. Ну, вот вы куда торопитесь?
0: С днем рождения?
2: Ну да, Маргариту надо с днем рождения поздравить.
4: Маргарита.
0: Прекрасно. А вот есть еще версия в исполнении Сергея Минаева. Mm-hmm. Этой же песни. Мне вот она, кстати, больше нравится.
2: Yeah.
0: А, значит, по теме. Этим летом обязательно, чтобы отпуск не пропал, помечтаю обязательно о том, где я не побывал. В стихотворной форме.
2: Mm-hmm. Забавно, забавно.
0: Обязательно шикану и куплю 0,5 кило фисташек.
2: Мы один раз прям шиканули. Прям... Прям вот недавно были в заведении и взяли только фисташки. Ну, там, и, все, и да. Напитки. И что ты думаешь? И мы думали, мы полсостояния дадим. А нет, ничего,
0: нет,
2: пойдет,
0: нормально.
2: Пойдет.
0: Да,
2: недорого сильно.
0: А, так, ну это все сообщения от Сергия. Обязательно разберу балкон. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Ну, это всех нас, наверное, касается, да?
2: Обязательно сброшу 8 кг, которые планировал весной. Осталось сбросить 10. Вот это хорошее.
0: Да. И вот он же пишет, обязательно пожарю кабачок, который мне кто-нибудь да всучит. Но это чуть попозже будет.
3: Да, да. Мы это будем обсуждать.
0: Да, еще обязательно, да. Что еще написали?
3: Пишет нам Наталья. Этим летом я обязательно выделю пару денечков для того, чтобы как следует отдохнуть. И мамульку с собой прихвачу, закажем массаж и будем наслаждаться.
2: Массаж.
0: Неплохо.
3: А вот Александр говорит, этим летом я обязательно поплыву на Северный полюс на атомном ледоколе. Контрастный отпуск в июле-августе – это встречать рассвет и наблюдать северное сияние, пока все летят на юг. По скрипту. А мы плывем на север.
2: Вот так спокойно реагируете.
0: Нет,
2: вы
0: интересно.
2: Много знаете людей, которые на атомном теплоходе
3: плывут? Я лично ни одного не знаю.
2: Ну вот первый
3: чтобы
2: человек.
3: Чтобы я лично знала.
0: Угу. Так, Олег написал, планирую начать бегать по утрам. Надеюсь, меня хватит дольше, чем на 3 дня. Мы тоже на это надеемся, потому что я вот, например, сколько ни пытался, мне не то, что на 3 дня. Не, ну, правда, один раз в неделю пробегал. Потом нет, сказал, не мое.
3: Потом это, пошел.
2: Да,
3: потом
2: лень пошел. Или нудно?
0: Нудно мне.
2: Угу.
0: Не могу. Вот и с плеером пытался, и с музыкой, и с музыкой. Еще хуже, не знаю уж почему.
2: А с аудиокнигами пытался?
0: с аудиокнигами нет.
2: Нет. Ну, я раньше занимался делами с аудиокнигой, но мне поначалу нравилось, а потом я понял, что я просто, у меня пролетает между...
0: Да вот именно.
2: Между этих, между чего-то у меня в голове.
0: Эта книга должна быть такая, которую ты наизусть знаешь, и уже это, что-то пропустил,
2: а то, так в принципе... ты задумался, и так бас, а полкниги, да. Мотай назад.
0: Что там происходит, да-да-да.
3: Ну, а ты не пробовал от собак бегать?
0: Ну, увы, пробовал.
3: Просто, может быть, завести такую вот.
2: Но это, кстати, еще одно задание на сегодня тебе.
0: Я не то чтобы бегал, но как бы, так скажем, это.
2: Они не особо догоняли.
0: Защищаться приходилось, да. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Этим летом я обязательно. Что, дописывайте, потому что в концовке часа мы уже подведем итоги. И стаканчик кофе от кофе лайка достанется тому, кто напишет самое оригинальное сообщение.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
8: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
1: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до 26, возможны осадки. В Ясном плюс 20, днем до 25, также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 16, днем до 25. В Оренбурге плюс 20, днем до 24, дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
1: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Так, друзья, еще раз выполняю просьбу или, так скажем, задание с новостями, с неправильными. Вас знакомит ваш Виталик.
3: Давайте, Виталик.
2: Да.
4: Милые новости.
2: Ну, насчет милые, я бы планочку понизил. В Амурской области мужчина остался без балкона, пытаясь приготовить снадобье.
3: Любовные?
5: Когда вы последний раз слышали это слово, во-первых?
4: Снадобье.
2: Ну вот выкопали, слушай. Угу. Да. Пожилой мужчина решил самостоятельно приготовить лекарство по рецептам народной медицины. Во время выпаривания чего-то там пошло не по плану, произошел взрыв. Ударной волной выбило все рамы на балконе. Да. Я не знаю, друзья. Дома готовить снадобье не надо. Сейчас все-таки у нас 21 век на дворе.
5: Ее надо воровать с завода «Феи крестных».

0: заказной еды. Позвонила подруге. И вместе с ней...
1: Звони пацанам.
2: Вечеринка.
0: И вместе с ней они это отправились в сауну. Причем в другом городе.
1: Живет лучшую жизнь.
0: Ну, теперь-то уже нет. Уже по-другому все сложилось.
2: Трехразовое питание.
1: Да, да, да. Соцобеспечение.
0: Вот. И полиция Тринидада и Тобаго расследует преступление, которое совершил Бэтмен с друзьями. Он пытался украсть банкомат.
1: Там все Робин были, все.
0: Ну, в общем, мужчина переоделся в костюм Бэтмена. В черную одежду, черную лыжную маску и что-то похожее на черное пончо. Ну, то есть, как плащ, который развивался на ветру. Но, кстати, банкомат украсть им не удалось. Попытка была, но не получилось. Какой-то неправильный Бэтмен. Да, как и неправильные новости.
1: Я ужас летящий. На крыльях чего там? Ну, бедности. Бедности не смог.
0: Неудачи, неудачи.
1: Ну или так. Спасибо. Дискотека «Авария», пока ее услышим, и гороскоп.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж.
2: Виталик, это...
3: Я так скажу, вы прослушали гороскоп от подушки.
4: Вот и все.
2: Это проблемы со всех сторон.
3: Как хотите, так понимаете. И трактуйте, в общем. Ну, хорошо бы, конечно, в свою пользу только. Но нет, конечно, без гороскоп не оставим вас, друзья. Так или иначе, сегодня финальный в подушке шоу «Гороскоп». Давайте его прочитаем с чувством, с толком, с расстановкой.
4: Давай. Рыбы.
3: Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере, сегодня. Этот вечер лучше провести дома.
4: Рыбы. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен.

0: Перемен. Если не изменится погода, можете не дергаться, она все равно переменчива.
1: Водолей.
2: Веселенький, кажется.
0: Что? Я Водолей читала.
2: Да? Ну, значит, не переключилась.
1: Козерог.
2: Козерог. Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает.
1: Стрелец.
3: Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему, не ошибетесь.
2: Тебе привет от двух лиц.
3: Мне?
2: Да.
3: Это что значит?
2: Не смотрел на полицейского?
0: Я, к сожалению, знаю только не самый хороший. Продолжение.
3: Вот, да. Понял.
1: Скорпион.
0: Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу и выработать роскошный план действий.
1: Весы.
2: То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми даже не являются. Это не более чем временные трудности.
1: Дева.
3: Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что в избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
1: Лев.
0: Сегодня вам может потребоваться Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе.
1: Рак.
2: Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Эти могут воспользоваться.
1: Близнецы.
3: Сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурные. Чувства растрепаны, настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
1: Телец.
0: Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, вообще простоит века.
1: Овен.
2: Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если не поучаствуете в процессе. Поэтому лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное. Игнё.ком предоставил гороскоп. Давайте мудрость.
0: Давайте от каждого по строчке.
2: По строчке?
3: Да.
2: В каждой строчке есть только точка. После буквы Л, да?
3: Ну, может, и так, конечно.
2: Так что больше вам буквы Л в жизни.
3: Хорошо. Ну, я так скажу, тут это вам не там.
0: Жизнь одна, кайфуйте.
3: Я могу еще сказать, кто рано встает, тому весь день.
2: Когда нас заберут в дурдом? Я вот все жду этого момента, когда все-таки наведаются люди.
3: В Дашином.
2: Но это же не норм.
3: В Дашином стиле. Вот, в Дашином стиле. Если закрыть глаза, становится темно.
0: И не видно проблем.
2: Скажу как зумер. Ну, тупо мы. Тупо я.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Хит усталый караоке.
1: Просто подари билеты на куда там у нас? Куда?
2: Золотые паруса.
1: Золотые паруса.
2: Золотые паруса.
3: Паруса.
1: Не, надо был другой. Золотые паруса. Душу мою радует.
2: В общем, 21-103-7, код города 3537. Друзья, прямо сейчас набирайте. Разыгрываем пригласительные на золотые паруса. Бал выпускников, который пройдет на Ирекле. Прямо сейчас это можно будет сделать, угадав песню.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Алла.
2: Алла, очень приятно.
3: Очень приятно.
2: Алла нам когда-то тоже звонила.
3: Алла.
4: Да-да-да.
2: У нас сегодня, так сказать, одновременно выпускной вечер встреч.
1: 21-103-7, нужен соперник.
2: Еще один нужен постоянник.
1: Да, для нашей Аллы. Так, 21-103-7, есть звоночек, пожалуйста. О, сорвалось. Еще пожалуйста, набирайте.
3: У Аллы такая энергия. Я что, люди думают,
1: победительница,
3: все,
1: да?
3: Она победительница. Она королева.
2: Того, что ты поставишь сегодня?
1: Ну, не знаю.
2: Будет ли что-то особенное?
1: Будет, поверьте. Даже не представляете, насколько.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Евгения.
3: А можно телефончик поближе, мы вас плохо слышим?
1: Да. Чуть-чуть поближе.
4: Да, конечно.
1: Спасибо. Вот. Так вот, для вас песня называет сначала имя свое, а потом исполнителя. Но я думаю, все будет очевидно. 3, 2, 1.
5: Влияние ночи очень трудно.
1: Алла, кто это?
2: Опа.
1: Топ. Кто?
4: Киркоров.
1: Конечно. Браво.
6: Настроение синее. Внутри мартини, а в руках бикини.
2: Чего вы засомневались-то?
1: Но самое смешное, что вот эта версия интереснее была.
2: Шура чистый. Ну, в общем, да, интересно. Это да. Евгения у нас сорвалась или Алла?
1: Евгения сорвалась. Звучит страшно, Виталий. Евгения просто рубашку положила.
2: Да. Ну, Алла, мы вас поздравляем. Пригласительные на бал выпускников «Золотые паруса» достаются вам. Приветы какие-то будут, пожелания?
4: Привет своему выпускнику 9 класса. Вот как раз для него билет.
2: Ага. А, вот,
1: цвет настроения синий.
2: Это цвет диплома, песню, да?
1: Я надеюсь, что в цвет диплома. Да,
3: да. Между прочим, мы под эту песню в свое время танцевали с Димкой на площади
1: там,
3: Воснецова.
1: Не только Димка там был, там
3: ну,
1: много кого
3: друг
1: был.
3: Друг мой.
1: Да. Так, Аля, спасибо, трубочку не кладите. Мы пока...
7: Не без тебя.
1: Эти билеты тебе
2: дарю.
1: Отдам. Нормально, Дарья, читайте.
3: На правах рекламы. Уже в эту субботу, 27 июня, на Иреклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте пользователя выпускной «Золотые паруса» для лиц

0: Варус. Все, отлично, спасибо. Бедрос Чу, так, пока у нас Fairy Tail Gonna Bad.
1: Я пользуюсь одной капелькой Fairy
2: Tail. Несчастливым концом.
0: Несчастливый конец.
1: Это мы.
0: Нет, это что-то.
2: Это, ну да, ну, так скажем, литературно можно так перевести.
0: Что-то из кабинета выходящего венеролога.
1: Дима.
0: Так, впереди у нас также послушаем мы Маклемо. Маклемо, вот его зовут.
2: Макраме.
0: Практически. И Райана Льюиса. Вот это уже поближе.
3: Спит усталый караул.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед «Супер» 50 грамм 33 рубля. Шпагат «Джутовый» 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Плюс 20 градусов в Орске, днем до 26, возможны осадки. В Ясном плюс 23, днем до 25, также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 20, днем до 24. В Оренбурге плюс 21, днем до 25, также дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Да, друзья, к нам пришли старшие товарищи, так скажем, да? Для того, чтобы...
2: Так скажем.
3: Так скажем.
1: Нет, я искренне.
2: Да, давай, давай, давай.
3: Подожди, тут нам сказали старших товарищей в эфир подключать.
2: Да, давай, сейчас мы... Наш любимый программный директор. Да, да, да, да, да.
4: Здравствуйте. Доброе утро, ребятки.
3: Старший отправил мини-старшего.
4: Самый старший тут здесь находится. Всем доброго утра.
2: Доброе утро.
4: Ну что, ребят, 10 месяцев отработали.
2: Вау.
4: Сделали так, чтобы все Оренбуржье просыпалось, и не только Оренбуржье. За это время... И с разных городов, с разных областей, с разных стран писали вам, и вы делали, дарили добро, и добро дарили вам, и это очень замечательно. Настало время вам сегодня, сегодняшнего дня уже начать отдыхать, поэтому...
2: Да, да.
4: Ну, по крайней мере, в утреннем подушка-шоу, которое вернется через 2 месяца, я надеюсь.
1: Все надеемся,
2: и я. Я музыку сейчас какую-нибудь хорошую поставлю на фон, чтобы
4: было. Так. Поэтому спасибо вам за ваш труд, за ваши ранние подъемы. Действительно, вот вы думаете, что они приходят сюда такие все веселые. И, а на самом деле, каждое утро просыпаться по будням – это тяжело, но они это делали и делали так, чтобы вам поднимать настроение с 7 до 10. Красавчики.
2: Спасибо. Спасибо огромное.
0: Есть ты у меня.
2: А это все, что есть.
0: Все!
2: Что в жизни есть у меня.
3: Подожди, пару слов предоставляется лучшему другу Виталия Морозова.
2: Да, нашему генеральному директору Владимиру Валерьевичу Савину.
3: Рубрика «Подставь друга».
2: Доброе утро.
1: Это не я.
5: Спасибо за подставу, ребят, на самом деле спасибо, сам просыпаюсь с вами каждое утро.
2: Мы вам сочувствуем.
5: Даже когда вас нет в эфире, что-то как-то становится очень скучно. Я думаю, лето будет таким грустноватеньким без вас. Вот, но будем ждать осени, я надеюсь, мы вернемся и что-нибудь еще интересного придумаем. Вот, и мы вам тут приготовили небольшой сюрприз с программным директором в виде... Мишек Барни.
2: Вау!
5: Хорошо, красиво отдыхалось.
1: Любимое лакомство.
5: Ну и остальные сюрпризы за кадром.
1: Спасибо огромное.
2: Женщины, голые женщины!
3: Колбаса!
2: На голых женщин! Ладно, спасибо огромное, друзья, нашим любимым руководителям. Давайте сообщение быстренько зачитаем.
3: Свою работу сделать.
2: За прям 4-5 минут.
1: Нам написали: доброе утро, подушечки. Этим летом я обязательно выживу.
2: Доброе утро, любимые подушечки. Виталий, Дима, Даша. Отличного настроения. Этим летом я обязательно приеду к вам в Орск, потому что у меня свадьба. Всему Оренбуржью привет, с Оренбурга и хорошего настроения. Наталья Борзунова.
3: Наталья, приезжайте к нам, отмечайте свадьбу в прямом эфире.
2: Можно в прямой эфир, конечно.
3: Радио Хит, смотри радио. Обязательно свяжитесь со мной, я знаю, у вас есть мои контакты, и мы сделаем вашу свадьбу незабываемой.
2: Под венец вас отведем в прямом. Давай.
1: Да, еще хорошее сообщение. Доброе утречко. Какая сегодня красивая дата? 26.06.26.
2: Еще бы.
1: Да, пусть у всех все получится. Этим летом я обязательно вытерплю 2 летних месяца без ваших утренних эфиров. Будем скучать и ждать вас, отдохнувшись, с новыми идеями и смешными шутками. Любим вас. Но, как всегда, у меня имен нет, к сожалению. Я не могу сказать, кто их написал.
3: Не видит. Так.
1: Я не вижу их, мне их просто нет.
2: Сергей пишет: обязательно дождусь солнечных дней, но не может все лето быть таким дождливым. Обязательно будем ждать окончания ваших отпусков, спасибо огромное, и нового сезона подушек, чтобы отпуска ваши пролетели быстрее. Аминь.
3: Спасибо вам большое.
2: Шутка, ладно, спасибо, Сергей.
3: Так, еще комментарий пишет нам Эльвира: этим летом мне 45 лет, надеюсь, удастся отметить его с моим избранными чатовцами.
1: И вот еще: доброе утро, ребята, хороший вам пятницы. Все, кто уходит в отпуск, отлично отдохнуть, набраться сил. По теме, этим летом я надеюсь поставить бассейн на даче и сделать для своих друзей пенную вечеринку.
2: Да.
3: Круто.
2: Пенную можно по-разному сделать. Ну, я сегодня за что?
3: Есть вот еще одно маленькое сообщение от Максима. Он говорит: а я этим летом вообще никуда не поеду отдыхать.
1: Ну, это грустно, конечно.
3: Но включайте, поделать? Смотри радио и точно
1: путешествуйте
3: с нами, да, по камерам.
2: Путешествуй зенками. Надо джингл.
3: Зенками?
2: Я бы сегодня или Сергию отдал за преданность. Он на протяжении всего сезона огромное количество сообщений направляет. Или же Наталью, у которой свадьба.
3: Ну, свадьба, казалось бы, ну, такой вот, знаешь, шаг, когда нужна бодрость.
2: Кофе надо, да?
1: Кофе. А, ну хорошо, давайте за свадьбу.
2: Сергей, человек, а мы можем и
3: во время
2: и
3: подготовки свадьбы написал, ты вспомни, сколько задач у девушки есть, она нам
2: тихо
3: пишет.
2: Тихо, мужская солидарность, я бы Сергею тоже, может быть, мы два кофе сегодня сделаем?
3: Я думаю, мы это можем организовать.
2: Ну и прекрасно. Мы поздравляем, да, друзья, вас, браво, сегодня праздник.
1: Все, фоткаем. Праздник, да, действительно.
2: Да, Дарья на правах рекламы читает.
3: Подожди, меня не грузит.
2: Как обычно.
3: Что, прогрузилось?
2: Давай.
3: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Подсаева 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
2: Знаете, какая песня должна в самом конце звучать?
1: Давай.
2: Вот, и должны бы прощаться, ну,
1: да,
2: красиво.
1: Ну, красиво будем прощаться в другом месте, в другое время. А сейчас просто скажем всем пока, друзья, хороших летних вам деньков, чтобы действительно дожди ушли, как-то все было более солнечно. А вот, а мы постараемся выжить и вернуться.
2: Да, друзья, удачи вам.
1: Сегодня Лейтмотив нам все писали.
2: Цените моменты, ловите кайф этим летом. Будьте с нами, я думаю, смотри радио и Евразия вам подготовили огромное количество еще мероприятий летом, чтобы вы не скучали.
3: Конечно, мы все равно останемся здесь, мы останемся с вами на вашей стороне. Подключайтесь и радуйтесь жизни.
1: Пока.
2: До сентября. Пока.
3: Пока. Счастливо.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске подвели итоги голосования за благоустройство на 2027 год. Почти 50 тысяч горожан выбрали территории для преображения. Больше всего голосов за центральный парк. Сейчас там уже идет второй этап реконструкции. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Волонтеры помогали жителям сделать выбор. Сейчас в парке работа над малой сценой слева от главного входа идет полным ходом. Установлен новый забор, уложена новая тротуарная плитка. Есть изменения на детской площадке. Старую полностью убрали и начали устанавливать новую. Далее в планах создать площадку для выгула собак, оборудовать воркаут-зону, а также обустроить тихие зоны отдыха и установить дополнительное освещение. Оренбургское региональное отделение партии «Единая Россия» оперативно отреагировало на информацию о повышении стоимости топлива для автомобилей как на бензиновых, так и на газовых заправках. Представители партии обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы в прокуратуру с требованием провести проверку обоснованности цен на все виды топлива в регионе. В последние дни оренбуржцы особенно отмечают увеличение цен на пропан-бутан на автогазозаправочных станциях. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

0: Утро доброе, 10.05, студийные пробили пятничка. Я вас от всей души поздравляю, еще и дата красивая, 26.06.26. А сколько сегодня свадеб, а сколько сегодня шумных компаний, да и выпускных тоже. В общем, день для того, чтобы вы провели себя порядок эмоциональный и просто получали удовольствие. Музыка зарядим, Крэш Адамс, Ика, и поговорим о других событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 26 июня, пятница, праздник, сегодня выпускников школ, да, поэтому поздравляйте скорее, ну, такое имеется, день рождения зубной щетки, 246 лет, полезное изобретение, далее у нас день блаженства, пускай у вас удовольствие побольше будет, день прощения, можно устроить, обязательно, давайте прощать, ну и нас обязательно тоже извинят, далее у нас день теней на стене, поиграться можно. Еще отмечается день врача-нарколога. День у нас спиритизма, представляете? Из-за границы пришли день кокоса. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Песенку можно послушать. День шоколадного пудинга. И день каноэ еще сегодня. Вот я с утра почему-то вспомнил это слово. И еще и праздник сегодня одновременно. Вот так бывает совпадение. Егор Крид, Артик Асти, Карма впереди. Также Дина Кинг-Конг, Кэлвин Харрис, Джей-Зи. И моя Мишель. Ну, что-то я музычки рано включил вам. Также у нас группа Ябукс и гороскоп. Не забывай, пока давайте послушаем немного полезной информации.
0: Реклама.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Папе на работу.
2: Маме в магазин.
3: А бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город-межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
8: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
9: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета. 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, у

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп не только представлять, но и читать нужно, поэтому давайте познакомимся поближе.
2: Овен.
1: Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе.
2: Телец.
1: Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, вообще простоит века.
2: Близнецы.
1: Мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства растрепаны, настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его не стоит.
2: Рак.
1: Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут пользоваться.
2: Лев.
1: Вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе.

0: Ева.
1: Вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие. Так что в избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их.
0: Весы.
1: То, что сегодня склонны считать проблемами, таковым даже не являются. Это не более чем временные трудности.
0: Скорпион.
1: Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу. Выработать роскошный план действий и не успеть, причем осуществить задуманное.
0: Стрелец.
1: Вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему.
0: Козерог.
1: Веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
0: Водолей.
1: Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-то самому сделать.
0: Рыбы.
1: Не стоит проходить и приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере, сегодня. Игня.ком предоставил данный прогноз. Леш Свик продолжает. И Кункс.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес: город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон +7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена. ПАО «Совкомбанк».
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас «The World is Mine», Дэвид Гетта, сингл французского диджея. Вышел он, собственно, в 2004 году. К легенде переходим.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 35-37.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский районный суд рассматривает иск о компенсации морального вреда. Нарченко требует 500 тысяч рублей с мужчины, который в январе 26 года в ссоре избил ее деревянным черенком. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью мужчина уже понес уголовное наказание. Теперь пострадавшая намерена взыскать с него 500 тысяч. Она утверждает, что до сих пор страдает от физической боли и пережитого шока, и это негативно сказалось на ее психике. Судебное разбирательство отложено. Международный аэропорт Оренбурга продолжает работу в штатном режиме, несмотря на возникшие изменения в графике полетов. Согласно данным онлайн-табло, 26 июня все внутренние рейсы осуществляются строго по расписанию. Тем не менее, произошла корректировка времени вылета международного чартера авиакомпании «Азур Эйр», направлявшегося в Анталью. Время отправления борта было перенесено с 4:30 утра на 17:40. Бывший футболист сборной России петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную Турции главным разочарованием по итогам группового этапа чемпионата мира. У них футболисты из классных команд, они нанесли много ударов, и все решил стартовый матч с Австралией, когда они недооценили соперника, указал он. В ночь на 26 июня турецкая сборная в матче третьего тура группового этапа одержала победу над национальной командой США с результатом 3-2. Поражение в двух предыдущих матчах досрочно лишили команду шансов на плей-офф. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Лока-лока, гордом в эфире радио Хит, смотри радио. Феликс Джон наготове прокачать твою пятницу и сделать ее еще более танцевальной и в позитивном ключе двигаться дальше поможет. А еще у нас Никита, Анна Асти, Дим Билан, Эдди Уотта и Боб Синклар.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу. Взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

Каждую секундочку используем и на общение, и на приятные эмоции друг для друга. Портал смотри.радио. Пиши туда. Всплывает окошко, появляется сообщение на канале. Ты видишь его постоянно. Твои родные, близкие тоже. И, соответственно, происходит мэджик. Далее можно написать также и в Максе, и в Телеграм-канале. Опять же, Радио Хит, смотри, радио, пользуйся. Алекс Ворон впереди. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Шулс, Капспорт и

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: смотришь радио-то, Максим.
1: Наслаждаюсь.
0: С работы уходишь и включаешь на смартфоне.
1: Тут даже не так. Тут, понимаешь, оно постоянно здесь, постоянно рядом. Да, и, конечно же, в субботу особенно хочется этим насладиться.
0: Так это не суббота, сегодня пятница, Максим.
1: Вот, а да. Пятницу надо подготовиться к этому моменту.
0: А, вот как, ну ладно.
1: Да, и мы уже на работе можем это делать.
0: Давай, давай, выкручиваться, давай делать нано-банана. Слушай, вот такое вот настроение у нас.

0: На Урале полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области стартовали первые 4 аукциона по продаже права аренды земельных участков, которые Орск принял от жителей после весеннего паводка. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев в соцсетях. Первые лоты выставлены на улицу Луначарского. В ближайшее время планируется объявить торги еще по 12 участкам. Всего, по данным администрации, горожане передали муниципалитету около 900 наделов. Победители аукционов смогут заключать договор аренды земли сроком на 20 лет. После строительства жилого дома и регистрации права собственности на него участок можно будет выкупить. В Руслане началась вакцинация населения против гепатита А, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В первую очередь вакцинации подлежат специалисты, задействованные в ликвидации последствий паводка. Дети в возрасте от 3 до 17 лет, а также взрослые, проживающие в зоне подтопления, независимо от возраста. Для формирования достаточного уровня защиты достаточно однократного введения препарата. В настоящее время привили 34 взрослых и 12 детей. По данным на 25 июня в Бугуруслане экстренные службы освободили от воды 35 жилых домов. Работы по откачке продолжаются. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомления об изменении сроков отображаются только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Долгожданная пятница уже наступила, и вы вместе с нами. Давайте насладитесь этим моментом, чтобы получить как можно больше сегодня ярких эмоций. Делаем громче, вместе с нами танцуем и получаем максимум удовольствия от происходящего. А поможет нам музыка.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами отправимся, друзья, в наше кинопутешествие вместе с Виталием Морозовым. Здесь в эфире я, Макс Мочалов. Всем доброго дня.
2: Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. Сегодня в рубрике «Классика» рассмотрим фильм «Прокол» опять с Джоном Траволтой. Так уж получилось, что я в последнее время часто смотрю фильмы с его участием, но больше всего люблю, наверное, вот сам, как, так сказать, снятые на заре его карьеры, когда он был еще совсем-совсем молодым.
1: Они более смешные и такие оригинальные.
2: Теплые, это я бы сказал, как сейчас еще говорили, сейчас уже не говорят, не знаю, ламповые такие, да. А, «Прокол» — фильм 1981 года с категорией 16+. Это фильм Брайана де Пальмы, политический детектив. Там рассказывается о молодом человеке, которого играет Джон Траволта как раз-таки. Он звукорежиссер на киностудии. А, и знаешь, как он... есть такая категория, в общем-то, до сих пор, таких звукорежиссеров, которые занимаются исключительно звуками в кино. То есть это хлопанье двери, шелестение травы, листьев, крики, ну и все такое. И он работает в таком очень малобюджетном кино, граничащем с таким, с эротическими такими этими явлениями. И чем он занимается в начале фильма? Он ищет идеальный крик для молодой девушки, которая будет кричать, когда на нее якобы нападает маньяк в фильме. И там есть один классный, очень смешной момент, как раз связанный именно с этим, когда первое, что нам показывают в фильме, это как раз вот та самая картина, которую они отсматривают. И финальная там сцена, когда девушка поворачивается и якобы видит маньяка, и у нее очень смешной крик получается, что в студии, находящейся Траволта и режиссер, они в один голос начинают смеяться. Ну, потому что он действительно такой был. И ты смеешься вместе с ним, потому что это, правда, очень смешной момент.
1: И не внушает доверия.
2: Вообще не внушает. Вот. И Траволта отправляется записывать новые звуки. У него при себе там специальный портативный устройство, микрофон, и он приходит в ночной парк для того, чтобы записать, вот опять же, шелест листвы, звук ветра и так далее. И вдруг неожиданно слышит звук, как будто звук выстрела, и затем видит, как автомобиль, мчащийся по дороге, вдруг попадает в озеро. Он тут же бросается, спасает девушку, но хозяин автомобиля спасти не смог. Выясняется, что это не простой человек оказался за рулем этого автомобиля. Это сенатор, который избирался на пост президента США. И тут же возникают некие подозрения, что получилось это не случайная авария, а как будто некая покушение. А почему подозрение возникает? Потому что он прослушивает запись и четко слышит звук выстрела перед тем, как заезжали шины машины, и, соответственно, произошла вот эта авария. И вот тут нужно, наверное, поразиться дотошности самого Брайана де Пальмы и его героя Джона Траволты. Он воссоздает полностью картину происшествия только по вот этому звуку, который он услышал. Использует для этого кинохронику, использует для этого звук, очищение звука, чтобы все

0: и я сейчас не принижаю нисколько, то есть 20 век, как раз вот наоборот, эпоха такого параноидального кино в Голливуде, как раз она только начиналась, и потом уже... И вспомнить можно здесь и «Три дня Кондора» и так далее. Ну, то есть, очень плеяда таких фильмов, где шпион охотится за какими-то материалами. И вот «Прокол» может как раз в эту плеяду попасть, в этот список. «Прокол», 1981 год, категория 16+.
1: Спасибо, Виталий. И мы же желаем всем отличного дня и такого же кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Адис, когда важен результат.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Хит, взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио, смотри жизнь.

0: Много чего нам не нужно для того, чтобы сегодня улыбаться. Нам достаточно осознавать тот факт, что рабочая неделя заканчивается. И эта пятница рабочая будет короткой. Вместе с вами сделаем так, чтобы вы точно запомнили момент, в котором мы здесь и прямо сейчас находимся. И для того, чтобы описать ваш момент, не забывайте заглядывать к нам на портал smotri.radio. Именно там оставляйте ваши пожелания и рассказывайте, как проходит ваша пятница. Мы же добавим еще музыки. Впереди будет Маршмеллоу, Серебро и Зиверт далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городе Бугурслане продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. По информации регионального МЧС, на 26 июня подтопленными остаются 38 жилых домов и 177 придомовых территорий. За прошедшие сутки от воды освободился 71 дом и 73 приусадебных участка. Откачка воды с затопленных территорий ведется в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Большой Кинель у Бугурслана составляет 490 сантиметров. В Санкт-Петербурге ограничат продажу алкоголя из-за проведения алых парусов. Праздник выпускников школ состоится завтра. Розничную торговлю спиртным запретят уже сегодня в 22.00 вплоть до 11 утра в воскресенье. Как пишет РИА Новости, ограничения не распространяются на заведения общепита. Об этом сообщают местные власти. Под завалами разрушенных сильнейшим землетрясением зданий в Венесуэле вновь находят выживших. Они пробыли под толщей бетона больше суток. До сих пор неизвестна судьба десятков тысяч человек. Большинство в городах на северо-западе страны и в столице Каракасе. Местные больницы не успевают оказывать помощь всем раненым, поэтому по стране развернуты полевые госпитали. По последним данным, жертвами землетрясения стали уже более 200 человек. Больше свыше 4 тысяч пострадали. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Укомплектовываем вашу пятницу по полной здесь в эфире «Смотри радио». Лучшая музыка помогает. И, конечно же, вы там не забудьте включить ваш пятничный денек. Момент для чего-нибудь вкусненького. Обеденный перерыв, кстати, продолжается. Всем тем, кто уже им наслаждается, приятного аппетита. Остальным не отставайте. Мы же вместе с вами на сладенькое добавим еще музыки. Филатов и КРС впереди. Будет группа «Токио», «Арко» и «Пунктуал Снюэр» и далее.
2: Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодны товары для пикника покупай.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Не забываем, друзья, о том, чтобы здесь и прямо сейчас получить много чего интересного. Вам нужно быть с нами на связи, тогда наш автоэксперт Константин Макаров расскажет много чего интересного. Константин, доброго дня!
2: Да, Макс, привет! Друзья, всем день добрый! Всех с пятницы, давайте начнем с этого, да. потому что как этот момент не обозначить?
1: Но есть немножечко грустный момент.
2: Какой?
1: В этом. Последняя пятница июня.
2: Ах ты, лето, это получается по факту треть лета. Это уже
1: да,
2: прошла.
1: Уже конец
2: незаметно.
1: Июня.
2: Ну ладно, давайте не унывать.
1: 100%.
2: У меня есть более неприятные новости.
1: Давай, решай ситуацию.
2: Так вот, друзья, значит, на фоне ажиотажного спроса на топливо в России набирают популярность приложения, показывающие его доступность. То есть где-то примерно вот с середины июня началось распространение нового вредоносного приложения для Android, якобы для поиска бензина, которое на деле по факту является программой-стилером, то есть крадущей персональные данные со смартфонов. И суть схемы заключается в том, что пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива на заправках по всей стране. Возможность заранее планировать поездки, фильтровать АЗС по доступности топлива и, соответственно, сохранять избранные точки на карте. Ну и для повышения доверия утверждается, что сервис берет открытые данные для построения карты. И, соответственно, чтобы воспользоваться всеми возможностями ресурса, нужно просто-напросто скачать APK-файл для Android.
1: Да. И авторизироваться.
2: Ну и, соответственно, после установки приложение запрашивает доступ к геолокации устройства и файлам пользователя. Но я думаю, что многие, да, должны все-таки понимать тот момент, что скачивать вот какие-то APK-файлы с неизвестных площадок, то есть одно дело, если вы качаете эти приложения с официальных там магазинов, тех же там Рустор, там, да, или там Huawei, там, Store какой-то, вот типа того. То есть там вы получаете по факту оригинальное приложение,
1: и
2: да,
1: гарантию.
2: И гарантию того, что оно как бы без вирусов. Хотя, насколько мне известно, еще когда-то давно были такие случаи, что и туда залетали приложения,
1: да,
2: использующие вредоносный код, но вот как бы сейчас с этим дела обстоят проще. Поэтому в любом случае не скачивайте ничего, где вам обещают что-то бесплатно или что-то там помочь, в частности, с бензином. То есть пока таких официальных приложений нет. Ну, а если они все-таки вы нашли, то есть на официальном магазине, тогда другой вопрос.
1: Конечно.
2: То есть оттуда можно скачать. Просто установив это приложение, соответственно, оно получает доступ ко всем вашим данным, паролям, картам и госуслугам.

0: сократилось количество предложений по моторным маслам, а цены выросли на 40-60%.
1: Ого-го.
0: Ну, то есть это очень много, да, на самом деле. Причем некоторые позиции уже отсутствуют, а дальнейший рост стоимости может стать, друзья, внимание, двукратным. Ну, то есть это очень сильно по факту ударит
1: по карману,
0: карманам, да, автолюбителей. Ну и, соответственно, я думаю, что многие вот ситуацию связывают с возникшим дефицитом базовых масел, лежащих в основе всех составов для ДВС. Ну, будем, конечно, надеяться, что не так сильно все это подорожает, но те, у кого подходит время менять масло, наверное, не стоит с этим затягивать, пока цены как бы сильно все-таки еще так не подорожали. Ну, в принципе, вот такие вот новости.
1: Спасибо, Константин. Мы же продолжим двигаться по этому дню в лучших ритмах здесь в эфире.
2: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
0: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: В эфире «Смотри радио», Леди Гага, «Ее Runaway». Мы тоже мчимся вперед без оглядки, ведь мысли о том, что впереди выходные, нас подгоняют и помогают нам быть еще активнее. Главное, чтобы вы сегодня точно все успели. Для этого давайте планами на этот грандиозный день поделимся в эфире через портал «Смотри.радио». Описывайте вашу пятницу и чего хотите в нее добавить, тоже напишите. А мы же добавим музыки. Будет Жень Трофимов, «Джиган Лет Лок Дог» и группа «Серебро» уже далее в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Более чем на 7 миллиардов рублей обновлен парк сельхозтехники с начала года в Оренбургской области. Благодаря мерам поддержки, принятым правительством области, сельхозтоваропроизводители имеют возможность приобретения техники и оборудования на льготных условиях. Так, сегодня закуплено 279 тракторов, 140 зерноуборочных комбайнов, 16 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, а также 412 единиц прочей техники и оборудования. Что касается посевной, дождь внес коррективы в этой части, но аграрии успели завершить работы. Самые большие площади засеяны в Адамовском районе, Кваркинском, Оренбургском, Солилецком муниципальном округе и Новосергиевском районе. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Солнцев доложил ему об успехах в сфере образования, спорта и молодежной политики. В эти дни в Оренбуржье проходит международный молодежный форум «Евразия Глобал». Он собрал представителей 24 государств на нашей земле. Это еще раз доказывает, что регион готов объединять людей разных национальностей и вероисповеданий. Оренбуржье – тот самый коридор между Европой и Азией, который имеет преимущество не только в экономическом плане, но и в патриотическом, духовном и образовательном. В этом году Оренбуржье вновь показывает блестящие результаты на ЕГЭ. В регионе уже 119 стобальных результатов. 8 учеников высший балл на ЕГЭ получили по двум предметам. Аферисты обманывают автомобилистов с топливом по записи. Об этом пишет РИА Новости. Мошенники предлагают получить талон на топливо без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, и ввести полученный код. Если вы сделаете это, преступники угонят ваш аккаунт, предупреждают в полиции. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Уверенными шагами двигаемся по этому дню, потому что точно знаем, что нас ждет в его завершении. Мы же вместе с вами не забываем еще об одном интересном факте. Сегодня, друзья, завершающая пятница первого месяца лета. Так что не пропустите и выходные тоже. Июнь будет жарким вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио». Конечно же, поможет нам музыка. Фаррелл Уильямс, будет моя Мишель, Аслан и Марина и Танкс,

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, L Mile, Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Дэви Уайлд и Джулия Кранч. Шейн.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Не забываем, друзья, вместе с нами делать громче, чтобы точно получить от этого дня больше удовольствия и улыбки, и радости, смех. Вот что нужно нам в пятницу, летом. Давайте-ка хорошенько проведем этот рабочий день, и чтобы процесс не сбивался, и вы в едином ритме двигались вперед, делайте громче. На горизонте не лето, Ива Макс и Роуз и Бруно Марс уже далее в эфире.

0: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
2: vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат?
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ваше время было не потрачено впустую. Здесь вместе с нами в эфире «Смотри радио». Наслаждаемся летом и последней пятницей уходящего июня. Да-да-да, впереди второй месяц лета. Если вы чего-то не успели в первом, сегодня обязательно нужно это сделать. Ну а поможет, конечно же, музыка здесь в эфире «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Плюс 23 в данный момент в городе Орске. Сегодня вечером будет плюс 24, облачный, возможен дождь. В Ясном плюс 24, вечером будет плюс 22, также возможен дождь. В Кумдыке, Медногорске плюс 26, вечером будет плюс 21 и дождь. В Оренбурге плюс 22, облачно, местами идет дождь. Вечером будет плюс 20, также облачно и дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С вами вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области стартовали первые 4 аукциона по продаже права аренды земельных участков, которые Орск принял от жителей после весеннего паводка. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев в соцсетях. Первые лоты выставлены на улицу Луначарского. В ближайшее время планируется объявить торги еще по 12 участкам. Всего, по данным администрации, горожане передали муниципалитету около 900 наделов. Победители аукционов смогут заключать договор аренды земли сроком на 20 лет. После строительства жилого дома и регистрации права собственности на него участок можно будет выкупить. В Руслане началась вакцинация населения против гепатита А, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В первую очередь вакцинации подлежат специалисты, задействованные в ликвидации последствий паводка. Дети в возрасте от 3 до 17 лет, а также взрослые, проживающие в зоне подтопления, независимо от возраста. Для формирования достаточного уровня защиты достаточно однократного введения препарата. В настоящее время привили 34 взрослых и 12 детей. По данным на 25 июня в Бугурслане экстренные службы освободили от воды 35 жилых домов. Работы по откачке продолжаются. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомления об изменении сроков отображаются только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Привет-привет всем, кто вместе с нами. Не останавливаясь, идет к своей мечте и целям. Реализовывать себя и, конечно же, добавлять в день еще больше ярких красок и эмоций. Нам всегда в эфире приятно. Так что и вы в свою жизнь давайте тоже добавьте что-нибудь новенькое. И нам об этом обязательно расскажите на портале smotri.radio. Мы же вместе с вами расскажем о праздниках совсем скоро и добавим еще музыки.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 26 июня в эту пятницу отмечаем праздник выпускников всех школ. Ура, ура, с праздником. Также день блаженства, день прощения, день теней на стене, международный день розовых игр и, конечно же, день рождения зубной щетки сегодня. Ну и, конечно же, мы с удовольствием поздравим и вас, какие праздники будете сегодня отмечать. Ну а пока поздравляем именинников. О, Акулины, Анны, Антонины, Иваны, Савы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея и Александра сегодня именины.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: «Милый, зима не за горами».
3: «И что?»
2: «Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?»
3: «Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят».
2: «Да ты волшебник!»
3: «Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

ставим сердечки на все подряд, ведь сегодня у нас хорошее настроение, улыбаемся и продолжаем пытаться делать вид, что работаем. Ну и, конечно же, лучше все-таки приложить максимум усилий сегодня, чтобы завтра ничего не отвлекало от отдыха, да и, в принципе, уже в пятничный вечер тоже. Так что давайте включаться в полной мере, и чтобы сегодня все успеть, ловите мою Мишель, Камрад будет ЛДЖ и Федук, также Маршмелло уже далее в эфире.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты – музыкальный чемпион этого лета?

0: Оренбургские колбасы.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Делимся эмоциями и своей любовью здесь в эфире «Смотри радио». Нам в этом помогает наш портал «Смотри.радио». И, конечно же, в эфирную студию к нам со своими приветами уже дозвонилась Татьяна. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Как настроение в эту пятницу?
1: О, все отлично, отработала.
0: Здорово! Кому будут тогда пятничные пожелания?
1: Своим сотрудникам, коллегам, которые дорабатывают последний час.
0: Здорово! Чего им пожелаем?
1: Отличных выходных.
0: Прекрасно. Так, еще кому будут ваши пожелания?
1: Привет всему городу Ортку и всем деткам, которые сейчас на больничных. Надеюсь, они скоро выздоровят.
0: Прекрасно. От нас тоже большой привет и тоже хороших выходных. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Ну а вы, друзья, всегда можете своим родным тоже передать свои эмоции. Залетайте скорее на портал смотри.радио и делитесь ими с нами. Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: +20 за окном в данный момент в городе Орске. Облачно идет дождь. Вечером будет +24. Также обещают облачность и возможен дождь. В Ясном +23. Вечером будет +22 градуса. Возможен дождь. В Кувандыке и Медногорске +26. Вечером будет +21. Возможен дождь. В Оренбурге +21 сейчас. Облачно, местами идет дождь. Вечером будет +19. Также дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 26 июня на Реклинском водохранилище увеличили объем сброса воды. Теперь через гидроузел проходит 141 кубический метр воды в секунду. Решение принято из-за прогноза синоптиков, согласно которому в следующем месяце ожидается количество осадков выше нормы. Вопрос увеличения сброса рассмотрели на внеочередном заседании рабочей группы по регулированию режима работы Реклинского водохранилища. После обсуждения инициативу поддержали на федеральном уровне. Повышенный сброс позволит сохранить необходимый запас свободной емкости в водохранилище и подготовиться к возможному увеличению притока воды. В Орске стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Сразу 4 выпускника получили максимальные 100 баллов. Высший результат по обществознанию показали София Кузнецова из школы номер 13 и Дарья Губрева из школы номер 38. Еще 2 стабильных результата по физике получили Яков Кондратьев из гимназии номер 3 и Дияр Ергабамбетов из школы номер 17. В городской администрации отметили, что за каждым таким результатом стоят годы учебы, упорная подготовка и поддержка педагогов. Минтранс предложил закрепить биометрическую посадку в самолеты на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, ведомство рассчитывает уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что инициативу могут начать обсуждать не только в правительстве, но и в парламенте. Запустить такой механизм предлагают уже в этом году. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на радио Хит.
1: Делаем здесь и прямо сейчас любое место прекрасное. Мы Тиесто и Брайанс Грейс нам с этим помогли своим треком Beautiful Places. И, конечно же, украшать вашу жизнь. Вот чего мы любим больше всего на свете. А чего вы любите делать в пятницу? Рассказывайте об этом. И, конечно же, делитесь с нами ощущениями от лета на портале smotri.radio. Это самое лето мы сделаем еще приятнее и жарче. А поможет нам музыка Бервуль впереди. Будет диджей Грув, Ираклий Батиш и Альберт Брайт уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
0: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производства. Водителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка, город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40, Новотроицкий содовый завод.
6: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

все, что нужно для того, чтобы вы сегодня точно были готовы к грядущим выходным, причем праздничным. День молодежи не за горами, а именно завтра он уже случится. И, конечно же, этим вечером молодежь уже может начать это все отмечать. Мы же вместе с вами любые начинания сделаем реальными и, конечно же, поможем в их реализации. Так что не стесняйтесь вместе с нами обсуждать эти моменты и планы вообще на пятничный вечер и все выходные на портале smotrit.radio. Ведем оживленную дискуссию, и, конечно же, все это под лучшие ритмы. Поможет нам Оффенбах, Мумий Тролль будет, а Лок и Халита уже тоже, да.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Адис. Когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: А мы рассылаем во всеуслышание ваши пожелания и пятничное настроение, что прилетает к нам через портал смотри.радио. Макс, привет, привет всем и хороших выходных от Евгении. Сообщение прилетело. Также Павел передает привет городу Орску. От нас тоже большой теплый привет. Ваши сообщения и пожелания на пятницу ждем. Закидывайте к нам. Портал смотри.радио ждет ваших сообщений. А всем, кто ждет музыку, ловите треки от Джонни. Будет Антон Беляев и Майк Поузнер с Дэвидом Гетто уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: программа.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 27 июня в День молодежи по всей Оренбургской области не будут продавать алкоголь в розницу. Запрет не распространяется на места общественного питания. Решение принято в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области. За продажу спиртных напитков в этот день предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических от 100 до 300 тысяч. В Оренбурге суд обязал владельца торгового центра заплатить компенсацию женщине, которая сломала нос, ударившись о раздвижные двери при выходе из здания. Автоматические створки не сработали вовремя, и посетительница получила серьезную травму. Но в суде представитель ответчика настаивал, что виновата сама посетительница, проявившая неосторожность. Однако суд принял сторону истицы. По закону именно владелец имущества отвечает за его надлежащее состояние и безопасность для людей. Ленинский районный суд Оренбурга частично удовлетворил иск. С коммерческой организацией взыскали 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также штрафа в размере 15 тысяч. В Госдуму внесли законопроект о маркировке контента, созданного с помощью нейросети. Как сообщает ТАСС, владельцев соцсети могут обязать дать авторам возможность добавлять к таким публикациям специальное предупреждение. Речь идет о фото, видео, текстах и других материалах, сделанных с применением искусственного интеллекта. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: начало на Радио Хит.
1: Добрый вечер, народ. Ну что же, вот и наступил вечер пятницы, о котором мы мечтали всю рабочую неделю. Чтобы он был таким, каким вы себе его представляли. Давайте приложим к этому максимум усилий, тогда вы точно запомните надолго этот вечерок. Ну а мы вместе с вами, наслаждаясь моментом, не забываем про праздники. О них мы расскажем совсем скоро, так что не сбивайся с волны.
2: Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в пятницу 26 июня отмечаем праздник выпускников школ. Ура, ура, поздравляем мальчишек и девчонок. Также сегодня день прощения, день блаженства, день рождения зубной щетки. И, конечно же, сегодня поздравляем именинников. У Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Савы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея, Александра. Сегодня именины. Вы же что будете этим вечером праздновать? Рассказывайте нам на портале смотри.радио.
0: Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальный

0: Вкусные знания.
1: Начиная вечер вкусно вместе с нами, каждый будний день здесь в эфире мы раздаем вкусные боксы от нашего вкусного партнера Хлебзавода 7. И при этом еще узнаем много чего интересного и нового про наш любимый город Орск. Вот и ты, давай не стесняйся, номер 20137 набирай и, конечно же, верно отвечай на мой вопрос, тогда вкусный бокс будет твоим. Давайте знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Алло.
1: Алло, алло, как зовут?
2: Баянслу.
1: Баянслу, очень приятно. Как проводишь ты свой пятничный вечер, расскажи нам.
2: На работе.
1: Здорово, немножко еще осталось, потом выходные.
2: Да.
1: Думаю, это очень радует, как и возможность выбрать что-нибудь вкусненькое у нас в эфире. Если ты готова, буду озвучивать тебе вопрос.
2: Угу, да.
1: Здорово. Какого дома культуры никогда не существовало в городе Орске? Первый вариант ответа – ДК «Серп и молот». Номер два – ДК «Машиностроителей». Номер три – ДК «Комсомолец». Какого ДК никогда не существовало в Орске?
2: Первый вариант.
1: Первый вариант, считаешь. Но, к сожалению, это неверный ответ. Но ничего страшного. Спасибо, что к нам дозвонилась. Хорошее тебе настроение. Мы же продолжим с теми, кто к нам дозванивается. И давайте знакомиться. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Екатерина.
1: Екатерина. Ну что, рассказывай, как считаешь, какого ДК никогда не существовал в городе Орске?
3: Третий вариант.
1: Третий вариант. ДК «Комсомолец» действительно верный вариант. И «Машиностроители», и «Серп и молот» — все это было, а вот «Комсомольца» не было. Мы тебя поздравляем и ждем от тебя пожеланий и твоих вечерних привет.
3: Спасибо за поздравления. Передаю всем привет, кто меня узнал. Всем хорошей пятницы, вечера пятницы, и всем хороших выходных.
1: Прекрасно. Ну что ж, на линии оставайся, расскажу тебе, как заберешь свой вкусный подарок. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы всегда можете в музее, друзья, а также на официальном сайте и тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края. А мы же добавим еще больше тепла в этот вечер с помощью музыки.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан», «Хвостатые и полосатые» с 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс.
1: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39. Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Знаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25

Где-то лондонский дождь, до боли, до крика поздравляет тебя. И на каждой открытке я с любовью пишу.

0: точно знаем, как сделать ваш вечер пятницы приятнее и ярче. Здесь в эфире «Смотри радио». Вместе с вами делимся вашей радостью и, конечно же, планами на эту пятницу. И, конечно же, передаем родным и близким свои улыбки. Макс, привет, всем хорошего настроения. От Анжелы сообщение прилетело. Здравствуйте, хотел передать привет своим родным, а именно Тимуру, Алиму, Амиру, Артему и Анне. От нас, ребятам, тоже большой-большой привет. Ваши пожелания не только присылайте скорее, портал «Смотри.радио» ждет ваших приятных пожеланий. Мы же добавим еще музыки, чтобы вечер был теплее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98. 156.ru.
4: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 21, ночью будет плюс 18, облачный дождь, завтра днем плюс 23, также облачно, синоптики обещают дождь. В Ясном плюс 23 сейчас, ночью будет плюс 16, также облачный дождь, завтра днем плюс 23, облачно и дождь. В Ковентуке и Медногорске прямо сейчас плюс 22 градуса, ночью будет плюс 14, возможен дождь, завтра днем плюс 21, также возможен дождь. В Оренбурге в эту минуту плюс 19, облачно, местами идет дождь, ночью будет плюс 17, облачный дождь, завтра днем плюс 22, также обещают синоптики дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: И, конечно же, яркими эмоциями. Вот основная задача всех и каждого. Так что давайте этим заниматься. Вместе этим будете вы заниматься с Настей Центр. Привет, привет.
1: Здравствуйте. Я здесь, да, я пришла. У меня были выходные. Я отдохнула, набрала сил.
0: Прекрасно.
1: Как следует. Вот, теперь могу работать много. Но это, конечно, я зря сейчас сказала, потому что руководство слушает и скажет, да, конечно, мы готовы. Ну ладно, шучу, друзья, готовы действительно работать, стараться для вас, дарить настроение, хорошую музыку. Ну и, конечно, не забывать о том, что сегодня пятница, и будем вот, в общем-то, наслаждаться ей, встречать выходные и слушать хорошую музыку.
0: Отличный план, друзья. Ну а весь день с вами был я, Макс Мочалов. Скоро снова услышимся. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на Урале 18 часов. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городе Бугурслане продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. По информации регионального МЧС, на 26 июня подтопленными остаются 38 жилых домов и 177 придомовых территорий. За прошедшие сутки от воды освободился 71 дом и 73 приусадебных участка. Откачка воды с затопленных территорий ведется в круглосуточном режиме. Уровень воды в реке Большой Кинель у Бугурслана составляет 490 сантиметров. В Санкт-Петербурге ограничат продажу алкоголя из-за проведения алых парусов. Праздник выпускников школ состоится завтра. Розничную торговлю спиртным запретят уже сегодня в 22.00 вплоть до 11 утра в воскресенье. Как пишет РИА Новости, ограничения не распространяются на заведения общепита. Об этом сообщают местные власти. Под завалами разрушенных сильнейшим землетрясением зданий в Венесуэле вновь находят выживших. Они пробыли под толщей бетона больше суток. До сих пор неизвестна судьба десятков тысяч человек. Большинство в городах на северо-западе страны и в столице Каракасе. Местные больницы не успевают оказывать помощь всем раненым, поэтому по стране развернуты полевые госпитали. По последним данным, жертвами землетрясения стали уже более 200 человек. Больше свыше 4 тысяч пострадали. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что ж, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами. Весь вечер будем наслаждаться моментом, слушать приятную музыку, ну и, конечно же, заряжаться позитивом и ярким настроением на эти выходные. Ну а как иначе, будем справлять их, отдыхать и наслаждаться, несмотря ни на что. Пусть будет дождь или слякоть, нам не важно. Наше настроение будет прекрасным, а это главное. Ну и музыка тоже будет вместе с нами сопровождать и двигаться только вперед навстречу лучшему и прекрасному. Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To The Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Дэви Уайлд и Джулия Кэрролл.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходит редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Вот как я много раз уже говорю, повторяю неоднократно о том, что любая музыка у нас с чем-нибудь да ассоциируется. Вот, например, группа «Гориллаз» только что в эфире «Радио Хит» прозвучала. И знаете, я ассоциирую эту песню с тем самым моментом, возможно, я уже об этом рассказывала в эфире, у меня как-то раз появился первый в моей жизни сенсорный телефон. Да, к нему прилагались классные наушники, в которых я, конечно же, слушала музыку по пути от своего дома до бабушки. Кстати, идти там было буквально пару минут, но, тем не менее, я не могла выйти из дома без этих наушников и без этого самого телефона. И вот, значит, какую музыку мы слушали? Интернета не было же, да, у нас на телефонах тогда. Ну, либо нам просто его родители не подключали, не знаю. Но итог такой, что музыка была там скачана. И, конечно же, какую музыку может слушать младший в семье? Именно ту, которую скачает старший ребенок в семье. Да, вот, собственно, поэтому я слушала группу «Гориллаз», хоть она мне, возможно, попервой не очень сильно нравилась, а вот потом, знаете, друзья, влюбилась я, и можно сказать, что это та самая группа, с которой началась моя телефонная жизнь, музыкальная, я бы даже так сказала. Так что, друзья, у каждого из нас есть песни, которые ассоциируются с тем или иным моментом. Кстати, у вас, возможно, тоже есть такие, и, скорее всего, они звучат в эфире «Радио Хит», ведь у нас есть здесь хиты на все времена, это песни такие достаточно давние, старые. Кстати, «Гориллаз» тоже относится к группе этих песен, и именно с ними у нас ассоциируется вот, ну, какой-то приятный момент в жизни. Кстати говоря, с новыми песнями мы тоже предлагаем что-нибудь заколабить, да, и, в общем, какое-нибудь классное событие внести в них, чтобы в будущем слушать и вспоминать.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

конечно, когда настроение прекрасное, об этом хочется говорить всем вокруг. Естественно, ну, кто-то на работе, кто-то занят, кому-то не дозвониться. И, естественно, есть самый лучший способ. Это портал smotri.radio, наша замечательная волна, где мы зачитываем все ваши сообщения, приветы, поздравления, признания в любви, рассказы о том, как хотите провести выходные дни, как прошел ваш рабочий день, о каких-то, может быть, проблемах или, наоборот, радостях. Все это здесь, в эфире «Радио Хит», мы принимаем с огромным удовольствием. Поэтому прямо сейчас я вам напомню наши координаты. Это, конечно, Telegram, Макс, 8922, 878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Поэтому с нетерпением ждем тебя. Пиши, звони, делись эмоциями.

0: хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
1: Но плюс. Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, ночью плюс 18. В Оренбурге плюс 18, ночью плюс 17. В Ясном сейчас плюс 24, ночью плюс 16. В Кондаке и Медногорске плюс 22, ночью плюс 14. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Здесь в эфире «Радио Хит». Мы продолжаем делиться настроением, эмоциями, приветами, поздравлениями. Знаете, вот многие люди прям желают передать нам здесь весточки, а точнее своим родным. И вот на связи у нас молодой человек. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Кайрат.
0: Так, очень приятно. Но вы вот куда-то там торопитесь, куда уезжаете?
1: Мы заходим в баню греться, и радио не слышно будет. Я хотел бы передать привет и имениннику.
0: Давайте, давайте, время ваше.
1: Батыра поздравляет Марат, Кайрат, с днем рождения, желает счастья, здоровья, не болеть и дочку, самое главное.
0: Ой, замечательно. Мы присоединяемся к поздравлениям. С днем рождения. Желаем всего самого прекрасного. Ну, а вам, мужчины, легкого пара.
1: Все, спасибо большое.
0: Всего доброго. Звоните нам обязательно еще. Друзья, мы с вами продолжаем дарить музыку, позитив и яркое настроение уже сейчас в эфире «Радио Хит». Так что делай громче.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области стартовали первые 4 аукциона по продаже права аренды земельных участков, которые Орск принял от жителей после весеннего паводка. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев в соцсетях. Первые лоты выставлены на улицу Луначарского. В ближайшее время планируется объявить торги еще по 12 участкам. Всего, по данным администрации, горожане передали муниципалитету около 900 наделов. Победители аукционов смогут заключать договор аренды земли сроком на 20 лет. После строительства жилого дома и регистрации права собственности на него участок можно будет выкупить. В Руслане началась вакцинация населения против гепатита А, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В первую очередь вакцинации подлежат специалисты, задействованные в ликвидации последствий паводка. Дети в возрасте от 3 до 17 лет, а также взрослые, проживающие в зоне подтопления, независимо от возраста. Для формирования достаточного уровня защиты достаточно однократного введения препарата. В настоящее время привили 34 взрослых и 12 детей. По данным на 25 июня в Бугуруслане экстренные службы освободили от воды 35 жилых домов. Работы по откачке продолжаются. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра. Уведомления об изменении сроков отображаются только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Вновь приветствую всех в эфире Радио Хит. 19.05 на наших студийных. Мы продолжаем дарить друг другу позитив, море приятной музыки, хорошего настроения. Но не забываем о том, что в середине этого часа, он, кстати, особенный, ведь здесь отметится гороскоп. Ну а еще совсем скоро у нас прозвучит в эфире Радио Хит хит на все времена, именно Жанна Фриске, на море белый песок и многое другое. Ну, как раз-таки в тему, в подсезон этот трек, так что предлагаю сделать погромче, дождаться его, да и вообще других, которые мы очень сильно также любим, ведь они звучат на нашей лучшей волне.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити. Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход к каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
5: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает.

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: внимание нынче допустить никак нельзя.
1: Телец.
0: Вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов. Невыясненная деталь может сослужить нехорошую дружбу.
1: Близнецы.
0: Вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
1: Рак.
0: День будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполненными.
1: Лев.
0: Победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться, а вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
1: Дева.
0: Избегайте всего неизведанного и в особенности незнакомцев. Завтра велики шансы быть обиженным.
1: Весы.
0: Вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
1: Скорпион.
0: На вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
1: Стрелец.
0: Вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
1: Козерог.
0: Проведите день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
1: Водолей.
0: День необходимо посвятить активному отдыху, вечер общению с людьми, которые понимают вас и которых понимаете вы. Ибо после дня активного отдыха препирательства сил не останется.
1: Рыбы.
0: День лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды. Шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
4: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Да, кто-то выдумал эту любовь. Ну, вот иногда, знаете, когда сложные времена с любовью, и ты сидишь и думаешь, зачем же человечество ее придумало. А иногда сидишь вот такой, когда у тебя все прекрасно в жизни, и любимый человек рядом, ты думаешь, ну, какое прекрасное чувство, да? И вообще, это то самое чувство, наверное, одно из единственных... Нет, единственное или нет? Или такие уже еще есть? Ну, в общем, напишите, какие еще чувства схожи с любовью, которые вам и радость принести могут, и боли достаточно. Ну, в общем, разностороннее, да, такое вот ощущение. Так что пишите нам обязательно. Ну и рассказывайте про свою вторую половинку, про свою любовь, про свои отношения, про летний период, про то, как это проходит. Вот эти всякие вечера милые, классные, клевые, когда можно погулять вместе, отдохнуть, расслабиться. В общем, пишите нам сюда, будем зачитывать все. Жду с нетерпением, зачитаю в следующем часе.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Более чем на 7 миллиардов рублей обновлен парк сельхозтехники с начала года в Оренбургской области. Благодаря мерам поддержки, принятым правительством области, сельхозтоваропроизводители имеют возможность приобретения техники и оборудования на льготных условиях. Так, сегодня закуплено 279 тракторов, 140 зерноуборочных комбайнов, 16 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, а также 412 единиц прочей техники и оборудования. Что касается посевной, дождь внес коррективы в этой части, но аграрии успели завершить работы. Самые большие площади засеяны в Адамовском районе, Кваркинском, Оренбургском, Солилецком муниципальном округе и Новосергиевском районе. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Солнцев доложил ему об успехах в сфере образования, спорта и молодежной политики. В эти дни в Оренбуржье проходит международный молодежный форум «Евразия Глобал». Он собрал представителей 24 государств на нашей земле. Это еще раз доказывает, что регион готов объединять людей разных национальностей и вероисповеданий. Оренбуржье – тот самый коридор между Европой и Азией, который имеет преимущество не только в экономическом плане, но и в патриотическом, духовном и образовательном. В этом году Оренбуржье вновь показывает блестящие результаты на ЕГЭ. В регионе уже 119 стобальных результатов. 8 учеников высший балл на ЕГЭ получили по двум предметам. Аферисты обманывают автомобилистов с топливом по записи. Об этом пишет РИА Новости. Мошенники предлагают получить талон на топливо без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, и ввести полученный код. Если вы сделаете это, преступники угонят ваш аккаунт, предупреждают в полиции. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 63 копейки, 100 тенге 15 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 4 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

Приветствую в эфире радио «Хит» всех наших любимых слушателей, тех, кто с нами на волне, но, естественно, продолжаем наслаждаться моментом, встречаем выходные ярко, с размахом, и не забываем о том, что можно насладиться музыкой и вдоволь отдохнуть за эту сложную рабочую неделю. Все мы устали, все немножечко, знаете, выдохлись, ну, когда-то от жары, а когда-то от безумной сложной работы. А теперь вот самое время выдыхать, наслаждаться моментом, и вспомнить о том, что лето у нас впереди на еще целая половина, и нужно ее, скажем так, раскрасить в яркие цвета.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБ огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту. Событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: отличный результат.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, моя любимая тема для рассуждений. Она хоть и странная, но да. Вот смотрите-ка, здесь мужчина с двумя маленькими дочками в магазин пришел, и девочкам захотелось в туалет. Он их повел в женский, и житель Великобритании подумал, что это будет куда правильнее, чем вести маленьких девочек в мужской туалет. И логика отца семейства оказалась понятна многим, но не всем. Увидев, как мужчина проследовал в женскую уборную, некий покупатель позвал полицейских, а после сам ворвался в женский туалет с руганью и криками. Тейлеру пришлось объясняться и с этим чудаком, и с подоспевшим сотрудником полиции. Мужчину особенно злит, что ситуация сильно перепугала его дочек, они даже расплакались. К счастью, в инцидент вмешался менеджер магазина, которая сумела сгладить конфликт, извинилась перед мужчиной. Кроме того, она поддержала отца семейства, похвалив его за заботу о детях. Что же до скандалиста, то ему следовало бы сначала разобраться в происходящем, а уж потом действовать. Слушайте, вот частый вопрос, да, что делать, если мужчина гуляет со своими дочками, да, и ему нужно отвезти их в уборную? Что же, как поступить? Мужчине идти в женский туалет с девочками или наоборот идти в мужской? В общем, непонятно, да, но вот я считаю, ну лично мое мнение, то мужчина в этой ситуации что должен сделать? Постучаться в женский туалет, громко так сказать, что «извините, я мужчина, захожу в этот туалет, так что внимание, будьте готовы, у меня дочки и все остальное». Ну, конечно же, да, предупредить тех, кто там находится. Либо же, если девочки уже, ну, в таком возрасте, когда их нужно сопровождать, но они более-менее там умеют за собой ухаживать, то, может быть, попросить какую-нибудь девушку или женщину сопроводить их, кто, вот, в общем-то, не отказался бы. Но вести их в мужской туалет, конечно, нет. Я считаю, что ну, детям нужно только вот так поступить. Поэтому мужчина, конечно, в этой ситуации молодец. Ну, а другие, конечно, жаль, что не разобрались в ситуации. Хотя тоже, ну, вот видите, может быть, он хотел защитить женщин от мужчины, ворвавшегося в туалет. Ну, не знаю, в общем, спорная ситуация, но благо, что она разрешилась в лучшую сторону. Ну, и девочек, конечно, успокоили. Вот, что не расстроились, это, конечно, самое грустное. Но ничего, друзья, если вы встречались с такими ситуациями, рассказывайте, как вы выходили из них, как справлялись. Ну и, в общем-то, просто пишите нам как можно больше сообщений. Много интересных тем еще поднимем, обсудим. Ну и музыки классные послушаем, звучащие в эфире Радио Хит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радио Хит. Смотри радио»

0: 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от «Смотри радио». Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: ж, друзья, вот он, замечательный, теплый, приятный, комфортный эфир, естественно, на любимой волне, где мы с вами делимся настроением, музыкой и всем самым прекрасным. Оператор связи нам здесь написал: всем приветик, Кисловодск на связи. Всем хорошего лета и теплых деньков. Огромнейшее спасибо вам. Ну, мы благодарим за сообщение, за то, что вы уделяете внимание не только нам, но самое главное своим родным и близким. Здравствуйте. Хотел передать привет своим родным, а именно Тимуру, Алиму, Амиру, Артему и Ане. Сообщение тоже улетает. Ждем как можно больше ваших весточек. Телеграм Макс 8922 878 2929.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время для того, чтобы рассказать немного о погоде. В Орске плюс 19, ночью плюс 18. В Оренбурге плюс 18, ночью плюс 17. В Ясном плюс 24, ночью до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 22, ночью плюс 14. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Конечно же, наслаждаемся моментом, музыкой и летом, друзья, выходными, праздничными, ну и, в общем, другими классными днями, естественно, с любимой радиоволной. Здесь у нас много классных треков, композиций, под которые будем двигаться, танцевать, плясать, двигаться только вперед, слушать вот именно эту музыку, ну и писать как можно больше ярких сообщений, которые жду уже сейчас. Смотри, танцуй.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, L Mile, Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To The Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Уолт и Джулия Кранч.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1 или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — orsk.ru и радиохит «Смотри радио».
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать, что подготовили для нас звезды на завтра, на 27 июня в рубрике «Гороскоп».
2: Овен.
1: Завтра важнейший из ваших черт и самый необходимый станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести. Рассеянности и невнимания нынче допускать никак нельзя.
2: Телец.
1: Вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов. Невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
2: Близнецы.
1: Вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
2: Рак.
1: День будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполненными.
2: Лев.
1: Победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
2: Дева.
1: Избегайте всего неизведанного и в особенности незнакомцев. Завтра велики шансы быть обиженным.
2: Весы.
1: Вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
2: Скорпион.
1: На вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему пути ли вы идете?
2: Стрелец.
1: Вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
2: Козерог.
1: Проведите будущий день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
2: Водолей.
1: Будущий день необходимо посвятить активному отдыху, вечер, общению с людьми, которые понимают вас и которых понимаете вы. Ибо после дня активного отдыха на препирательство сил точно не останется.
2: Рыбы.
1: День лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья, каждый час, а именно в конце часа, мы уделяем время нашим приветам, поздравлениям, сообщениям и все в этом духе, так что обязательно подключайтесь к нам, пишите, делитесь эмоциями, рассказывайте, как проходит ваш вечер, ну а мы все эти сообщения, конечно, передадим в эфир «Радио Хит». Да, будем вот вещать на все Оренбуржье не только, но еще и в бегущую строку ваши сообщения тоже пустим. Так что скорее подключайся и делись своими эмоциями. Телеграм Макс 8922-878-2929. Ну и наш студийный 21137, код города 3537.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В данную минуту в Орске плюс 17, ночью плюс 16, в Оренбурге плюс 17, ночью столбик термометра сохранится на этой же температуре. В Ясном плюс 20, ночью плюс 16, в Кувандыке и Медногорске плюс 18, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой здесь. Мы продолжаем дарить друг другу позитив, морь хорошего настроения. Я дарю вам хиты на все времена, еще при этом темную, конечно же, можно насладиться, вспомнить былые времена, вспомнить что-нибудь необычное. И, кстати, если вы вдруг услышите песню, которая ассоциируется с вашим прошлым, или вы хотите, чтобы она ассоциировалась с вашим будущим, то обязательно напишите нам, расскажите об этом историю. Мы зачитаем в конце часа. Ну а пока как можно больше песен, чтобы наши выходные начинались ярко, музыкально и припеваючи.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 8339.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну, знаете, друзья, это еще один вечер, еще один повод для того, чтобы написать, ну или не написать, как мы привыкли иногда это делать, ну, родным, близким, друзьям, знакомым или человеку, которому вы очень сильно хотели бы сказать какие-то, ну, приятные и будоражащие слова. Так что, если вы сейчас хотите вдруг это сделать и думаете, писать или нет, то, знаете, совет вам, пишите, была не была, вдруг вам взаимностью ответит, и вот вам новый этап вашей жизни. Прекрасно? Я думаю, что да. Так что двигаемся вперед. Музыка придаст вам сил, уверенности, хорошего настроения, и мы будем двигаться далее, только вперед, навстречу лучшему. Ну и не забываем о том, что совсем скоро ваш привет, поздравление, сообщение отметится в эфире, а именно в конце этого часа. Так что не успей написать.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, яркое настроение. Естественно, привет, и мы также передаем, ну и зовем всех, звоните нам в студию. Вот у нас есть слушатель, который дозвонился. Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Как вас зовут?
1: Тимур.
0: Тимур, очень приятно. Ну, давайте, вещайте, кому ваши приветы будут?
1: Твоим подружкам.
0: Так, как звать?
1: Оля и Катя.
0: Так, замечательно, здорово. Чем занимаетесь там?
1: Чем это? День молодежи жду.
0: Ну, хорошо.
1: Вместе в душе молодые.
0: Правильно, так и надо, верно. Я здесь с вами соглашусь. Значит, тогда я могу вас в полной мере поздравить с этим праздником. И всех ваших подружек отдыхайте. И вот с наступающим вас.
1: И Стинга поставьте.
0: Хорошо.
1: Нью-Йорк.
0: Хорошо, поищем, обязательно сделаем. Благодарю вас за сообщение. Естественно, всего хорошего. Звоните нам обязательно еще. Друзья, трек поищем обязательно. Если есть такой, поставим. Ну а пока давайте продолжать наслаждаться моментом. Слушать музыку, делиться настроением. Ну и вот вообще, действительно, ну как здесь вот не согласиться с этим? Завтра уже День молодежи, соответственно. Мы здесь что делаем? Правильно, душой и телом отмечаем. Даже если вы уже чуточку, ну, за молодежный возраст, все равно в душе нужно оставаться молодым, счастливым, прекрасным. Знаете, ощущать себя тем самым человеком, который может все. Вот и мы тоже можем все. Самое главное — настроение поднимать друг другу с помощью музыки, приветов и поздравлений. Так что двигаемся вперед.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
3: Радио.

0: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В Орске плюс 17, ночью плюс 16. В Оренбурге плюс 17, ночью температура также сохранится. В Ясном плюс 20, ночью плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 18, ночью плюс 13 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: на Урале полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. Смотри радио. На Урале час ночи.
1: Хит-клуба. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит-клаб. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.